Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

кто-то пьян, а кому пригубить? Нам с тобою опять суждено эту сладкую радость испить. А в глазах твоих огня светят искры, погасить их вряд ли дождь сможет.

0: радио «Рокс».
1: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать по

0: От души и для души. Рокс.
1: Я нарисую облака, так оно похоже на тебя. Близкое и далекое, как и любовь твоя. Я напишу над облаком два слова «люблю тебя».

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

меня вдаль, мою светлую. Позови, улечу за тобой. Допою свою песню недопетую.

0: Включить свет. Радио «Рокс» на своей волне.
1: Знаешь, я тобой переболел. Образ твой.

журавлей белый клин. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты.

видится только тайного прошлого связь.

Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути. Разошлись, как море, корабли. Сберечь друг друга мы так и не смогли.

доброе утро.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.

за этот длинный год. Словно не заметил расставания. Пролетело время без особенных забот, превращая мысли

красоты. Кажется, с момента нашей встречи замирает сердце, если слышу я звонок.

взять бы и уехать на десяток долгих дней в место, где не тянут телефоны. Я бы, может, все забыл и выбросил давно старый файл,

Что идет от сердца, до сердца и доходит.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 22 тепла, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве временами дождь.

а нескончаемую грусть. За безудержное веселье, за в никуда ведущий

0: Шумные с поволокою голоса.
1: Теплою волной накрыла ностальгия. Все вроде как всегда, работа, дом, друзья. Но снятся

0: Радио Рокс.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С MaxLine.
0: Доброе утро.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: А ты живешь на верхних этажах у неба на краю.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 22 тепла, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве временами дожди.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 22 тепла, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве временами дожди.

0: здесь нравится.
1: У мужчины есть позиция своя, но если быть точнее, то их две. Чтобы сердце

своею я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

воды. Вольный ветер нам дул в паруса. Не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно идут.

Казалось, вся жизнь впереди были слишком рисковыми. Нас ласкали фортуны, дожди.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Когда сбежать захочется вдвоем от одиночества в далекие края,
0: Солигорск 93.FM.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 22 тепла, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве временами дождь.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом дворике счастье живет.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 22 тепла, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве временами даже

0: Реклама. Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
1: А можно только чудо Рекс?
0: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
2: Радио Рокс.

красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши. Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы

камильфо. Не камильфо. Кто расставил эти сети?

В Беларуси 10 утра. Доброе утро, Радио Рокс.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Как приятно. Как все-таки приятно, что сегодня погожий воскресный летний денек.
2: Красиво-то как.
1: Приятно наблюдать за людьми, которые куда-то бегут. Кто-то в магазин, кто-то в свое удовольствие, кто-то вперед к своей мечте, потому что у человека есть цель. Но такого количества велосипедистов в городе я не видел давно, пожалуй.
2: Вчера был веломарафон, а сегодня еще и погода хорошая.
1: Сегодня продолжение этого веломарафона.
2: Серьезно?
1: Но те, кто вчера еще не успел реализовать себя в велоспорте, сегодня имеют еще одну возможность.
2: Ух ты, а дистанции те же? Вот интересно, слушайте, надо узнать. Может быть, после эфира я где-нибудь там на марафончике-то и засвечусь?
1: Я не знаю. Ну, в общем, мы тоже с удовольствием говорим вам здравствуйте. Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе утро, наши люди.
1: Да, мы здесь. Знаешь, Костик, я сегодня с утра с большим трудом встал.
2: Так, хорошо, но почему?
1: Потому что с моим-то тяжелым характером.
2: Так быстро,
1: с кровати уже не вскакивают.
2: Конечно.
1: Поэтому сегодня, 7 июня, воскресенье, мы решили объявить этот день днем уважения.
2: Днем уважения, ну конечно.
1: Мы же знаем, что человек на 70%, да, процентов состоит из воды.
2: Ну, как тебе сказать, я видел таких балаболов,
1: ясно,
2: что там, кажется, все 100.
1: Есть те, которые на все 100 состоят из воды. Поэтому частенько некоторые из нас наблюдали такой процесс, когда люди... добавляя этот самый процент жидкости в своем организме, я не буду уточнять, каких именно, начинают выяснять, кто из них больше друг друга уважает.
3: Ты меня уважаешь?
1: Да, вот этому процессу никоим образом мешать не надо,
2: потому что,
1: может быть, человек всю жизнь шел именно к этой вот фундаментальной отправной точке, чтобы узнать, насколько его уважают или насколько он благодарен или уважительно относится к своему партнеру. Поэтому сегодня в День уважения мы решили выяснить, мне интересно, а какое качество вы больше всего цените в людях?
2: Заметьте,
1: мы на сухую пытаемся это выяснить.
2: Конечно, конечно, все вот так. Нет, наши люди могут как угодно, а вот мы с тобой, конечно, заложники...
1: Мы же на работе.
2: Жанра, да, именно так. Друзья, а еще вопрос, а какое качество вот вы бы спокойно с человека достали, ну, мол, не нужно оно ему, и он бы ничего не потерял. Без чего мы с тобой, без каких качеств, можем спокойно обойтись? Ведь наверняка наши люди что-нибудь да придумают.
1: А может, хороший вопросик ты подбросил в топочку.
2: А может быть, у вас вообще были случаи, когда человек выручил вас именно ярко, проявив какое-то свое качество. Ну, допустим, бесстрашие. Такое что же?
1: Mm-hmm.
2: Конечно. Надо быть ловким, смелым, умелым. Присылайте все свои истории, воспоминания в наш Viber 8033-699-102-1. Какие качества были, замечали?
1: У своих близких, да. Какое качество вы больше всего цените в людях? Ждем ваших откровений по теме, ну и, конечно же, свои откровения сегодня мы озвучим в эфире. Как всегда, вы отдыхаете, мы работаем. Мне кажется, мир устроен довольно-таки справедливо.
2: А планета круглая.
1: Ты меня уважаешь, Константин?
2: Нормально, Александр.
1: Отлично.
0: Только наши люди понимают истинный смысл фразы «Да нет, наверное».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: А сегодня наши люди решили объявить этот воскресный солнечный летний день днем уважения.
2: Именно так. И мы у вас интересуемся. Вот какое качество вы больше всего цените в людях? А какое качество, может быть, наоборот, вы бы спокойно с человека взяли, достали? Ну, не нужно оно ему. Обойдется он без него.
1: Так было бы лучше.
2: Конечно, гораздо будет ярче и красивее вообще. Вспоминайте, делитесь своими историями. Когда, может быть, перед вами какими-то качествами человек бравировал, и это было хорошо для вас. Присылайте все в наш Viber 8033-699-102-1.
1: Ты знаешь, я в своей жизни встречал людей, которым, мне кажется, и голова-то не нужна. Потому что вот не будь у них головы, ничего бы не изменилось. Может бы даже и хуже бы не сделали людям окружающим. Были такие, да, но редко ей пользовались.
2: Ну, конечно. А вот как тебе сообщение от Эмилии? Эмилия в числе первых. Доброе утро.
1: Доброе утро, Эмилия.
2: Написала свое мнение. Пишет, знаете, очень ценю в людях привычку мыслить позитивно. И мне жаль тех, кто всегда жалуется и утверждает, что у него все плохо и окружают его плохие люди. Это к какому качеству можно отнести? Нытик? Качество.
1: Подожди, ну если оптимисты, да, тогда есть пессимисты.
2: А, это пессимисты, да, получается?
1: Да, вот помнишь, такой мультик был, как кукольный, где там звери что-то предпринимали, какого-то теленка хотели украсть у волка. Помнишь, волк там... А, вот как волк теленка растил, по-моему, так он называется.
2: Не помню.
1: И там был медведь, скажи. Они всегда говорят, давайте украдем этого теленка, съедим, медведь. А может, не надо?
2: А может, не надо?
1: Не надо, я же говорил, что не надо. Кто медведь, по-твоему?
2: Слушай, ну получается...
1: Не уверены в себе.
2: Либо
1: закомплексованы.
2: Либо
1: реалист?
2: Реалист, да. Ну, может, реально не надо. Ну, пускай растет. Ну, чего уж там.
1: Понимаешь, вовремя предвидеть. Семьи. Да.
2: Нельзя семьи просто так забирать. Это по закону надо.
1: Вот еще откликнулось на наш призыв по случаю Дня уважения, какое качество в людях вы считаете самым главным, самым важным. Вот Тамара. Тамара, здравствуйте.
2: Доброе утро, Тамара.
1: Больше всего ценю в людях порядочность.
2: Да, хорошо, да. Это когда порядок.
1: Это когда порядок, да. Вот заметьте тогда, определение достаточно абстрактно. Что значит порядочность? Порядок в доме, он аккуратен.
2: Или
1: выглядит,
2: в человеке.
1: Да, совершенно верно. Или вот по порядку все разложено. Тут тоже надо несколько пунктов эту порядочность включать. И не терплю равнодушие. Здесь-то все понятно.
2: Ну, тут понятно. А вот интересно, а порядочность в себя педантичность включает или нет? Вот хороший вопрос. Но у нас есть еще друзья, помимо всего
1: прочего. Да, кстати, хороший вопрос.
2: И календарь.
1: Человек педант, но... Ты как психолог должен знать, и здесь некоторые расстройства психические.
2: Саш, что только я не должен
1: ОКР,
2: знать.
1: ОКР, например.
0: Календарь.
1: Один из таких перед вами.
2: Давай, давай.
1: 7 июня, в воскресенье, и сегодня во всем мире отмечается Всемирный день заботы.
2: Вот это хорошо, это мы уважаем.
1: О ком вы сегодня успели позаботиться?
2: Ну, в данный момент о тебе забочусь. У тебя, оказывается, психические проблемы
1: бывают. Я не
2: заметил,
1: спасибо. Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
2: Вот это хорошо. Видел кофе, который я тебе принес? Вот он проверен. Безопасно. Я вот позаботился, чувствуешь? Слушай, чувствуешь.
1: Сегодня просто праздник на празднике.
2: Да.
1: Надо поберечь печень.
2: Также сегодня день взаимного уважения. Собственно, откуда и тема наша появилась, друзья.
1: Совершенно верно. Ну и идут далее вкусные поводы. Сегодня в календаре отмечен день шоколадного мороженого.
2: Любим. Также день кофейни, пожалуйста. И день... сказки.
1: Вот это тоже мы любим.
2: Это хорошо, да,
1: конечно.
2: Всегда приятно.
1: Народный календарь есть, конечно же. Бери балалайку. Нет, не так, по-моему, вот так надо.
2: О, вот так хорошо. По народному календарю, друзья, сегодня отмечается Иван. Медовые росы. Вот, понимаешь, и на этом надо было закончить. Не надо.
1: Такое ощущение, что ты не видел этого человека лет 30. Иван, медовые росы. Кого я вижу?
2: В этот день наши предки-славяне наблюдали за природой и подмечали. Если была утром сильная роса, это предвещало хороший урожай картошки.
1: Как насчет росы утренней?
2: Не видел. Вот надо у наших людей спросить.
1: Но я тебе говорю, что я сегодня с трудом встал. Ввиду тяжести своего характера.
2: Роса какая-то была, да. А если на рябине было много цветов в этот день, ждали хорошего урожая овса.
1: Много цветов было.
2: Вот, значит, овес уродится.
1: Вот, будем сыты. Овсом наедимся до невозможности.
2: Остальное посмотрим.
1: Сегодня еще отмечают свои дни рождения такие замечательные люди, как Аркадий Арканов. Заметьте, все на «а».
2: Все на «а».
1: В 1933 году родился это советский и российский писатель, сатирик, поэт и даже актер.
2: Я думаю, что наши люди вспомнят его и эпизодические роли, и его как раз-таки тексты, которые он и освещал, продавал и готовил. Но я его помню только по одной вещи, Саш. Очень специфической, ты только меня не ругай, пожалуйста. Он однажды с Лолитой Милявской пропел песню «Гондурас». Там целый клип есть, очень странная песня.
1: Но он понимает, что лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. А вот следующего человека в нашем календаре, который родился в этот день в 1957 году, можно представить вот этой песней.
2: Давай.
1: И этим будет все сказано.
3: Белый пепел сгорит на глазах.
1: Это дорогой наш и уважаемый Александр Маршалл. Настоящая фамилия, да. Российский певец и рок-музыкант.
2: Рок,
1: когда-то
2: музыкант.
1: Участник рок-группы «Парк Горького».
2: Да.
1: Непродолжительное время, но пытались найти себя в Соединенных Штатах Америки. Там творчески работали, жили, но вынуждены были вернуться туда, где родились. Да, где родился, там и сгодился.
2: Слушай, но здесь-то сердцу все... Ну, все же знают, ну кто такой Маршалл. Ну, все знают, кто такой Маршалл, и песни его знают.
1: А здесь Маршалл.
2: Ну, конечно.
1: Ливень
2: конечно.
1: Мы знаем еще. Орел.
2: Орел, да-да-да. Да у него что не возьми, то все
1: Александр Маршалл.
2: Да. Спасибо
1: не
2: большое.
1: Неважно, кто написал песни. Александр сам этот Маршалл или ему другие композиторы и поэты пишут песенники.
2: Команде, конечно, почему
1: песни
2: нет.
1: Замечательные. Любим, помним, уважаем. Такое ощущение, что я уже проводил последний путь
2: не
1: Александра
2: проводи,
1: Маршалла.
2: Пригласи его к нам в студию лучше, да, друзья.
1: Исторический факт этого дня. Константин, подайте.
2: В 1632 году в индийской державе, Александр, поправьте меня, вот как это вот правильно
1: великих
2: произносить.
1: Моголов, не путать с монголами.
2: Хорошо, в Агре начато строительство великолепного мавзолея Тадж-Махал. Угу. Видал?
1: Безутешный Раджа,
2: да-да.
1: Потерявший свою любимую супругу, да. Мать, между прочим, 14 детей.
2: Сколько?
1: 14.
2: Это серьезно, я пишу.
1: Это зарегистрировано, 14 детей. Безутешный Раджа решил построить в ее честь усыпальницу, мавзолей Тадж-Махал. Известен теперь на весь мир как символ безутешности, верности и любви.
2: 14.
1: Да, из белого мрамора. Существует легенда, что на другом берегу реки, в Агре,
2: так,
1: планировалось построить еще один мавзолей из черного мрамора.
2: О.
1: Это когда, если бы усоп этот безутешный Раджа.
2: Это понятно.
1: Но нашел себе другую жену. Он же Раджа, он может себе позволить.
2: Кстати говоря, если я правильно помню, Тадж-Махал заслуженно в данный момент уже признан одним из новых семи чудес света.
1: Совершенно верно. Формируется. Теперь мы знаем, чем все-таки Тадж-Махал, да?
2: Чем он только там не
1: махал, да? В 1903 году, в этот день, в Берлине.
2: Так.
1: Французский парадокс. Находите в этом?
2: Чуть-чуть, да, в Берлине.
1: Французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии им нового химического элемента полония.
2: Молодец. Что мы знаем о полонии?
1: Он есть. Радиоактивный элемент.
2: Спасибо.
1: Так просто в руки его не возьмешь.
2: Александр Химик.
1: Еще завещал Пьер Кюри. Ну и вот еще одно событие, которое явилось важной вехой для многих моих современников, которые сколотили первое состояние как раз-таки на организации открытия видеосалонов.
2: Да.
1: В 1965 году состоялась презентация первого видеомагнитофона, товарищи, для домашнего пользования.
2: Именно.
1: Вот тогда начался расцвет ВХС.
2: Я бы сказал, бум, взрыв целый, потому что наконец-то домой это все ко всем попало.
1: Конечно, не только мультики, но
2: да,
1: и...
2: Да, там все было.
1: Все было, Константин, и густо покраснел. Цена этого видеомагнитофона в 1965 году составляла в Соединенных Штатах Америки, в Японии, $995.
2: Это большая сумма.
1: Это большая сумма, но ты знаешь, в два раза больше эта штуковина стоила на территории бывшего Советского Союза.
2: Понятно, логистика, трусы, вот это вот все доставить, перевезти. Ну, само
1: труса,
2: собой.
1: Да, конечно, да, я понимаю. Ну, какие трусы должны быть.
2: Они просто гигантские.
1: Ну, вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут отремонтировать пульт от телевизора, просто заменить.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Наши

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Знаете ли, дорогие наши люди, уважение — вещь, ну, такая растяжимая. И мы сегодня вот день уважения устроили не просто так. Мы хотим выяснить, какое качество вы больше всего цените в людях. А какое качество вот вы бы спокойно из человека достали, ну, не нужно оно ему. И, может быть, у вас были случаи, когда человек выручил вас, проявив ярко какое-то определенное качество. Расскажите все эти истории нам, присылайте к нам Viber 8033-699-102-1.
2: Ну, бывает же такое, что человек хороший, а показать это не умеет. Ввиду скромности своей, может быть, или нереализованности.
1: Бывает,
2: вот
1: бывает.
2: Наталья пишет по теме. Наташа, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, Наталья.
2: Гостили у нас внуки. Пошли мы с ними на прогулку, вышли на площадку за домом, где была песочница. Так понимаю, это история с дидактическим эпосом.
1: Ого.
2: В этот день, вы знаете, у меня сильно разболелась нога. Вот шла, прихрамывая немножко, и вот мы на этой площадке. Старший внук Сева тут же занялся, значит, стройкой из песка.
1: Молодец.
2: Лучик пишет здесь. Несколько раз повторяется слово «Лучик». Это, я так понимаю, внука зовут Лучик. Она так ласково называет. Лучик говорит: бабушка, ну, ножка болит. Иди, посиди на скамеечке. Посиди, отдохни.
1: Да.
2: Ну, а там, знаешь, разместились дети, которые громко разговаривали, кидали на землю фантики от конфет и чипсов. Ну, что-то выясняли.
1: Слушайте,
2: ну, не из нашего.
1: Хулиганы. Дома. Там собрались маленькие хулиганы.
2: Ну, да? Давай так, шалунишки. Да. Ну, и тут Лучик, значит, мой внук, стремительно пошел к ним. Видишь ты, один строит, другой отношения решил выяснить.
1: Так.
2: Серьезно.
1: И что было дальше?
2: И вот подошел к ним, значит, и эти его слова я никогда не забуду. Наверное, так, да? Эй, вы, ребятишки! А ну-ка уходите отсюда! Это не ваша площадка. И мусор свой уберите.
1: О, как.
2: Меня дети не видели из-за дерева. Они-то думали, что это мальчик пришел один такой, да?
1: Да-да-да.
2: Крутой.
1: Уверенный.
2: Бесстрашный совершенно. Но, услышав гневный голос 5-летнего мальчика, собрали фантики, послушали, с другими сказали: чего? Кто ты такой?
1: Ну, слушай, у меня бы за домом за такое бы, конечно. Там, в моем детстве с этим было построже, я вам так скажу.
2: Лучше бы как у Чебурашки, да? Но нет, слушай, 5-летнего мальчика послушались.
1: Да, да.
2: Значит, собрали все вот эти свои фантики, которые разбросали.
1: Так.
2: И ушли.
1: И все, и восвоясь.
2: Да, садись, бабуля, чего стоять, ножка ж болит. Вот поступок этого малыша тронул меня до слез.
1: Какое-то качество, бесстрашие? Отвага?
2: Убедительность.
1: Убедительность, слушай, это
2: хорошо. Мальчик может сказать так.
1: Да.
2: Сказал, не сможешь, как отрезал. Не сможешь отказать даже.
1: Именно так.
2: Если даже тебе неудобно, невыгодно, через «не могу».
1: То есть он харизматичный.
2: Я думаю, это перспективный мальчик.
1: Очень перспективный.
2: Далеко пойдет?
1: Далеко пойдет, это точно. Анна, доброе утро вам. Прислала нам тоже свою мысль по теме. Очень хорошую, очень ценную. Вот вслушайся, Саш. «Ценю в людях, — пишет Анна, — позитив и здоровое чувство юмора. Вот без них непросто, а вот ложь — это табу. Если хоть раз уличил собеседника во лжи в моем близком кругу, этого человека больше не будет. Все, вычеркиваем, до свидания.
2: Аминь.
1: Аминь.
0: Только наши люди, когда пылесосят, поднимают застрявшую в ковре ниточку и бросают ее обратно на ковер, давая пылесосу еще.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 22 тепла, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве времена.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Наши люди сегодня день уважения объявили, поэтому да, с присущей нам любознательностью интересуемся у вас. Какое качество вы больше всего цените в людях? Да. К нам в Вайбер прилетают разные версии, разные понимания мироустройства человека.
2: Именно так. Присылайте все свои истории по номеру 8033-699-102-1. А можете, кстати говоря, и дозвониться, если история-то интересная. Код Минска 017-363-1013 и рассказать. Может, что-то с качеством, ого-го, связанное. Может,
1: ну да.
2: Человек был широкой души и сильного качества.
1: Если вы не чересчур скромный человек, конечно, дозванивайте. Конечно, да. Вот Олег пишет. Считаю важным качеством у человека это чувство юмора, потому что чувство юмора присуще человеку не глупому.
2: Это,
1: смотри,
2: хорошо,
1: какое чувство юмора. Есть чувство юмора, которое открывает все двери, а есть такое, которое...
2: А старый добрый американский юмор, вот этот вот, который, знаешь, когда кто-то пукнул и полчаса все смеются... Это признак чего?
1: А особенно это, если это в электричке, а потом начинаешь громче всех возмущаться. Да, товарищи, кто это наделал? Наталья пишет. Уважение и доверие ценит в людях. Ну и плюс ко всему честность. Наталья, вот здесь бы, конечно, я немножко повозмущался. Поспорил насчет честности.
2: Ух ты!
1: Но честность...
2: Ну-ка, давай!
1: Честность не всегда, Константин, уместна.
2: Согласен.
1: Ты становишься беззащитным, если всегда говоришь правду, если ты всегда честный человек.
2: Потому что, кроме того, чтобы быть честным, надо быть еще и тактичным. То есть, надо понимать, когда можно сказать, когда не нужно сказать. Иногда же, помнишь, нас как учали?
1: Давай так, не тактичным, а предусмотрительным.
2: Да, предусмотрительным.
1: Кому можно
2: хорошо,
1: эту правду,
2: можно,
1: эту честность явить, а кому нет?
2: Бабушки же тебе тоже говорили, наверняка, молчание — это золото. Саша, держи язык за зубами, иначе дослушаешься до того, что на радио работы будешь. Вот, видишь, добрался.
1: Мне бабушка говорила, вырасти. Будешь доводить бабушек до слез.
2: Нормально.
1: Отлично, Константин.
2: Включай статистику.
0: Статистика.
2: Да, друзья, у нас тут еще игра наша есть, конечно же, по плану запланированная. Так вот, смотрите, Александр, это вот серьезные данные сейчас, поэтому прислушайтесь, и вы, наши люди, тоже. Взаимное уважение между нашими людьми мгновенно рушится, если человек проявляет следующие антикачества. Социологи провели исследование и выявили три самых вот нелюбимых нашими людьми качества. Итак,
1: отрицательных качеств.
2: На первом месте предательство и лицемерие. Вот
1: совершенно согласен.
2: Вот, на втором месте высокомерие и заносчивость.
1: У вас наглые... в окружении есть такие люди?
2: Конечно, я высокомерен и заносчив.
1: Страшно.
2: Занесло меня на Радио Рокс. А на третьем месте жадность и эгоизм. Вот с этими качествами наши люди не любят. И вот что интересно, при этом же есть и обратный рейтинг, какие качества больше всего ценят. На первом месте честность и искренность. Это абсолютный лидер опросов. Это
1: так.
2: То, что вот наши прям хорошо. На втором месте надежность и верность слову. Особенно, знаете, в эпоху вот всяких нестабильностей. Но это на вес золота. Это ценится вот те люди, которые держат удар. Но есть еще одно качество. И есть у нас по нему вопрос. Представьте меня, пожалуйста. А как вы думаете, а среди прочих качеств сколько процентов наших людей ценят ум?
1: О!
2: Ага. Именно
1: об этом-то мы почти подзабыли.
2: И забыли, да, вообще-то. Это тоже
1: что
2: качество.
1: Да, светлый тоже может быть качеством.
2: Конечно, светлый ум очень дорогого стоит, на мой взгляд. Как вы думаете, Александр?
1: Вы у меня спрашиваете, сколько наших людей опрошенных?
2: Сколько процентов людей, да.
1: Ценят в оппоненте ум прежде всего?
2: Да, среди прочих качеств выделяют, как самое важное.
1: 2% в 50.
2: 50, хорошо. Ух. Маханул,
1: всегда
2: так
1: приятно
2: маханул.
1: Поговорить с умным человеком.
2: Это понятно. Главное, зеркало вовремя убрать.
1: Помнишь фильм «За двумя зайцами»?
2: Ну, конечно.
1: Там отец вот этой барышни, которая все хотела выйти замуж за этого Голохвастого, состоятельно.
2: Ну, конечно.
1: А он перед ними рисовался такой, да?
2: Конечно, монолог этот.
1: Ежели он поднимется выше облаков, и оттуда с облаков посмотрит на землю. Люди маленькие, как мыши, пардон, крисы. Так вот. После этого умозаключения этого Голохвастого, ее отец сказал...
2: Голова, ученый, да.
1: Разумный, страшно.
2: Да, друзья, наш Вайбер 8033-699-1021 принимает ваши версии. Еще раз вопрос. Как вы думаете, а среди прочих качеств, вот сколько процентов наших людей ценят ум? Ждем ваши варианты.
0: Только наши люди. Если хотят жить, то медицина бессильна. А если хотят хорошо жить, то бессильно даже законодательство.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Я мечтаю быть маленьким мальчиком и всем здрасте говорить. Вернемся к нашей статистике.
2: Заслужил на конфетку. Держи, Саша.

0: качеств. Сколько процентов наших людей ценят ум? Вот Александр рубанул с плеча, так сказать, по-барски, выдал 50%.
1: Конечно, я люблю умных женщин и мужчин. Но больше, конечно, предпочитаю умных женщин. Особенно, если она красивая.
0: Да-да-да, как
1: говорил. Такое редкое сочетание ума и красоты.
0: Если меня в темном переулке прислонить к теплой-теплой стенке, со мной очень даже можно поговорить. Это же Ванецкий говорил, обращаясь к женщинам.
1: Да-да-да. Он еще говорил, что щедрый человек гораздо лучше доброго.
0: Это конечно. Так вот, друзья, версии прилетали в Вайбер совершенно разные. Были 67%, и 90%, и 45%, и 80%, и 23%, и 33%, и 49%, и 5%, и 2%. Все где-то плюс-минус рядом, но на данный момент ближе всех к правильному ответу подобрался Виктор. Он написал 25,5%. А правильный ответ 24%. Вот так вот.
1: Виктор! Не зря вас так назвали. Тебя Виктор, значит, победный. Победа. Молодец, Виктор.
0: Тебя радует, что только 24% людей выделяют?
1: Ну, у меня много вопросов качество. Возникает, да. Как следствие. А остальные тогда
0: как
1: что ценят?
0: Человека.
1: Остальные тогда что ценят?
0: Честность.
1: Честность.
0: Честно. Я тупой, зато честно, а?
1: Никогда не врут.
2: Только наши люди, услышав слово «пол-литра», не станут спрашивать «пол-литра чего?».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Посмотри и послушай. Посмотрим. Замечено, кстати, Константин, что хорошая женская фигура со временем портится годы. А вот плохой характер никогда. Сегодня у нас объявлен день уважения. И интересуемся, какое качество вы больше всего цените в людях.
2: Саша, присылайте, во-первых, свои истории в наш вайбер 8033-699-1021. Во-вторых, обязан заметить, это не женская фигура портится, а у тебя зрение садится. Так вот, друзья, мы сегодня говорим
1: про... Не пробовали адвокатурой заняться?
2: Ну, ты мне столько предлагаешь. Вообще, я задумываюсь об этом, честно тебе скажу. Публично спасать наших людей.
1: Хорошо получается оправдывать человека.
2: Очень неплохо.
1: Неважно даже... Какой у него шлейф поступков
2: за спиной. А какая разница, правда, кому это надо? Вот смотри, Виктор с нами тоже, скорее, знаешь, вот так вот философски по поводу уважения и качества.
1: Так.
2: Говорит, вот смотрите, друзья, как говорят жены про своих мужчин. Вспоминаем, Александр, про нас с тобой. Да, сегодня выпил, но он же рукастый, все делает, дом строит, детей растит, и сад, и у тещи пострижен. То есть все хорошо, но бывает... что иногда злоупотребляет в крепких напитках. Это портит, конечно, ауру семьи. И вот как это качество убрать или избавиться от него? Это же вопрос. Вообще, знаете, пишет Виктор, вот все невзгоды и проблемы я стараюсь перевернуть в юмор. И потом вместе посмеяться. Вот это вот очень важное качество он выделяет. Удачи вам и уважаемые парни. Это нам с тобой он пишет.
1: А, спасибо. Витя,
2: так,
1: да?
2: Да, это Витя. Спасибо, так Витя. Вот, привет. Вопрос. Одно же без другого не присутствует. Да, он строит дом. Ну да, он может выпить. Такое часто встречается.
1: А есть же наоборот. Вот есть. Помнишь в фильме «Любовь и голуби»? Вот этот Васька. Ну вроде как-то бестолковый, как в песне. Бестолковая любовь, головка забубенная, да?
2: Да, да.
1: Но и там деньги взял из заначки, потратил на голубей, да, чипатых. А потом дочка говорит, оправдывая папу, зато не пьет. Ой.
2: Вот видишь, как,
1: точно,
2: как все
1: не
2: по-разному.
1: Пьет.
2: Как по-разному.
1: Вот это, важное, вот это важное качество она считала у своего мужа.
2: Не,
1: не
2: пить,
1: пьет.
2: Не пить, да. Именно так.
0: Анекдот.
1: Значит, послушай, 2 года с ней встречался.
2: Так.
1: И все было хорошо. Все было прекрасно. А потом началось. Как тебя зовут? А ты женат?
2: И дальше по накатанной. Да. Хороший анекдот. Владимир нам прислал тоже хорошую шутку. Доброе утро, Владимир. Пишет.
1: Доброе утро.
2: Вот такой вот анекдотец. Он был настолько педантичен, что даже бардачок в его машине назывался «Порядочек».
1: Это про меня. Узнаю себя в зеркале мира.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди сначала обуваются, а потом ходят по квартире и ищут, что нужно взять.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Беларусь планирует к 2030 году удвоить экспорт в Китай и прямые инвестиции из Китая. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь во время Белорусско-Китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, в котором принимает участие зампредседателя КНР Хань Джен, находящийся с рабочим визитом в Беларуси. Чеботарь подчеркнул, что партнерство с Китаем выходит на новый уровень от отдельных проектов к промышленной кооперации. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Нововведение, закрепляющее обязанность операторов не допускать на счете абонента задолженность свыше 5 базовых величин, вступило в силу сегодня. Еще одно ограничение касается подключения дополнительных услуг через СМС и USSD-запрос. Теперь такие запросы абоненты могут вводить только самостоятельно. В интернете появились поддельные данные о результатах централизованного экзамена. Эти публикации не имеют отношения к реальным итогам тестирования, сообщает агентство «Минск Новости» со ссылкой на пресс-службу Республиканского института контроля знаний. В институте напомнили, что максимально возможный балл по CE – 100, минимальный – 0. Отрицательных результатов, а также более 100 баллов быть не может. Это подделка. Российская теннисистка Мира Андреева впервые стала победительницей турнира серии «Большого шлема». В финальном поединке чемпионата Франции она выиграла у польской теннисистки Хвалинской. Наша Арина Соболенко дошла до четвертьфинала, где неожиданно уступила российской теннисистке Шнайдер, которая потом проиграла Хвалинской. В связи с проведением массового мероприятия сегодня в Минске ограничено движение транспорта. До 12.50 по съезду с МКАД на проспект Победителей, до 13.10 по части проспекта Победителей Машерова по части улицы Ленина. Будьте внимательны.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня во многих регионах ливни, ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Минске и Могилеве будет до 22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно до 25 и до 21 в Витебске.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: 11:07 точное столичное. Время не играет никакого значения. Сегодня, особенно если вы доблестные труженики, этот выходной день вы заслужили.
2: Конечно.
1: И он проходит у вас именно так, как вы и планировали, или так, как мечтаете. И все это в компании «Радио Рокс». С вами «Наши люди». Хранитель тайны целебного чая Константин Дмитриевич Каштанов.
2: Да-да-да. И Александр Владимирович Барский, жертва научной фантастики. Я не могу, Саша. Я не знаю, почему мы так представляемся каждый раз? Мы не можем, как адекватные люди, сказать «Доброе утро, привет, Саша».
1: Хорошо, граждане.
2: Граждане
1: вот, Барский Каштанов. Сегодня граждане Барский Каштанов объявили день уважения.
2: Вот, хорошо.
1: Потому что обнаружили в календаре повод. Вот от него и оттолкнулись. Сегодня день взаимного уважения.
2: Именно так. И мы у вас интересуемся. Вот какое качество вы больше всего цените в людях? А какое качество? Вот вы бы спокойно из человека достали. Ну, не нужно оно ему. А может быть, у вас вообще были случаи, когда человек выручил вас или проявил свое самое лучшее качество, и вы это запомнили на всю оставшуюся жизнь. Присылайте свои истории к нам в Viber 8033-699-102-1. И, кстати, Саш, вот у нас тут такая ситуация, вот мы с тобой здороваемся со всеми. Эх, душа нараспашку, а ты замечал, как с нами иной раз здороваются?
1: Замечал.
2: Замечал? Вот
1: конечно.
2: Алла прислала, ты послушай. Утро начинается. Начинается. Солнце улыбается, улыбается. С целым миром подружиться помогают нам Барский и Каштанов. Раз, два, три, четыре, пять. Вновь выходим мы играть, и хорошее настроение не покинет выходные нас. Всем отличного дня. Пишет Алла. Алла, спасибо вам.
1: Это песенка из мультфильма «Чучело-мяучело». Помнишь, такой там? Утро начинается, начинается. Алла, спасибо большое, спасибо вам. Но вот по теме высказалась Ирина.
2: Да.
1: Важным качеством у мужчин она считает щедрость.
2: Щедрость? Ага. Это когда чек нераздельный?
1: Да. Кстати, современные барышни.
2: Да-да-да.
1: Что очень даже удобно для некоторых старомодных мужчин. Современные барышни настаивают на том, что где-то, если ты угощаешь в кафе, в ресторане, в каких-то пунктах общественного питания, чек пополам.
2: Я вовремя женился, слава богу, меня это... Толя миновала.
1: Особенно хорошо, если она только салатик греческий какой-нибудь. А ты, значит, так, свиные ребрышки, тушеную картошечку, ну и...
2: Шо, а потом через запасной выход,
1: какой.
2: Потому что...
1: И она говорит, пополам.
2: Знакомый повар у тебя, твой друг просто хороший, там есть запасной выход. Вот Наталья нам написала историю, и самое забавное, Наталья, вот это интересно, либо вы нам эту историю, Наташенька, дорогая, когда-то уже присылали давным-давно, либо эта история гуляет по просторам интернета, и я это проверю. Но, тем не менее, Наташа пишет в людях...
1: Это ты угрожаешь?
2: Мне нравится. Да, мне интересно, потому что
1: проверю.
2: Эту историю я слышу уже третий раз. В людях мне нравится, когда они быстро находят выход из любой ситуации. Наташа пишет, вот моя история. Пошли на рынок с внучкой, купили необходимое, проходим мимо женщины с корзинкой. Оттуда доносится мяуканье. Остановились, и тут из корзинки появляется голова котенка. Какой милый, говорит моя внучка Полина, и предлагает его купить. Давно просила питомца, спрашиваю цену, услышав цифру, говорю, дороговато, может, уступите немного. А котенок уже перебрался к внучке на ручки, ласкается, и вот Поля наклоняется к нему и что-то шепчет, интересуемся. Что за секрет? А Поля говорит, его зовут Лёва, и он хочет ко мне жить. Он очень нравится. Сказал, что такой красивой девочки он еще не видел. Хозяйка котенка рассмеялась и согласилась с Полиной. Что ж, говорит, придется сделать подарок самой красивой девочке. А Полина в ответ, а вы тоже красивая и очень добрая тетя. От этих слов совсем растаяла женщина. За котика отдала внучка символическую сумму, и котик поехал с нами.
1: Очень коммуникабельная девочка Полина.
2: Очень, очень, очень.
1: Вовремя среагировала. То есть можно сказать, что вот эта сделка исключительно практически на взаимозачетах состоялась.
2: Да, согласен.
1: То есть
2: согласен.
1: Вы все хороши, друг и вы тоже милы достаточно. А вот дайте котенка, берите, пожалуйста, рублик с вас и не больше.
2: Слушай, мне вообще всегда нравится, когда вот добро, оно множится. Вот ты сказал что-то хорошее человеку, он улыбнулся, и ему захотелось что-то хорошее сделать или сказать другому человеку. Браво. Вот весь бы мир так жил.
1: Шикарный тост, Константин.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди хранят коробку откупленной вещи в доме дольше, чем саму вещь.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Кто о чем, а Барский и Каштанов про уважение сегодня. Вместе с нашими людьми, со всем уважением, конечно же. Интересуемся у вас, какое качество вы больше всего цените в людях? А какое качество, вот вы бы спокойно из человека достали? Мол, ну не нужно оно ему. А может быть, у вас были истории, когда какой-то человек вот прямо перед вами проявил свое самое лучшее качество и тем самым разрешил какую-то ситуацию? Вспоминайте, делитесь своими историями, присылайте все в наш Вайбер 8033-699-102-1.
2: Лариса, наша постоянная слушательница, она же Лорка, который живет в Брестской области, в каком-то заповедном регионе.
1: Ой, там так красиво.
2: Периодически радует наши глаза фотографиями природы, вот этих чудес.
1: Очень классно.
2: Умиляет. Вот она знает мои слабости.
1: Какие?
2: Сирень,
1: так.
2: Ландыши, цветы.
1: Коньяк.
2: Кстати, Ларису, да, между прочим.
1: Пришлите фотографию, пожалуйста.
2: Присылает и радует глаза пионами. Я очень люблю пионы.
1: Очень красиво.
2: А вот сегодня прислала черешню.
1: Да, какая красота.
2: Ну, конечно... Фотография нас радует.
1: Но как-то, но не греет желудок, да.
2: Но не более того,
1: ну, да.
2: И я вот списался с Лоркой, да, черешня созреет. В Минске ты знаешь черешню из Бреста, это же наша республиканская издравница и
1: конечно,
2: житница, и клубничница,
1: конечно,
2: и черешница. Вот, и из Бреста уже в Минск везут черешню 23-25 за кило просят.
1: Видали на рынке, все красивое.
2: И
1: все.
2: Вот здесь Лорка раскрывает все положительные стороны своего характера. Одно из качеств моего характера, пишет она, это щедрость и доброта. Раздаю!
1: Ух ты! Черешню раздаете или щедрость и доброту?
2: Да. Лорка, тогда мы идем к вам.
1: Точно,
2: но нужно
1: точно
2: дождаться, чтобы черешня еще созрела.
1: А если вы, друзья, не знаете, куда идти, когда черешня созреет, то можно и звезды спросить. Они уж точно подскажут что-то.
0: Гороскоп.
2: Как-то вот изящно, витиевато вы подвели нас к гороскопу.
1: Я развиваюсь.
2: Главное не подвести по жизни. Овны! Внимание, в этот выходной устройте себе день исследователя новых технологий.
1: Хорошо.
2: Включите компьютер.
1: Да.
2: Загрузите его.
1: Да.
2: Попробуйте себя в программе Basic. Была такая, помнишь, нет, в конце 80-х. В общем, протестируйте новые функции, например, телефона. Разберитесь в настройках умного дома или полоумного, вот как у меня, или скачайте приложение, которое может вас порадовать и упростить вам жизнь. Но с этим тоже нужно быть поаккуратнее.
1: Конечно.
2: Сейчас многие приложения шпионят,
1: конечно,
2: за собственником, пользователем телефона.
1: Именно так, поэтому будьте мудрыми, но изучайте что-то новое. Тельцы, сегодня станьте, тельцы, экспертом по ароматам и звукам. Зажгите новые благовония, соберите плейлист из звуков дикой природы или вообще отправляйтесь в парк, чтобы послушать пение птиц. Это полностью перезагрузит вашу нервную систему на всю предстоящую неделю.
2: О, релакс сегодня у тельцов. Да. Близнецы, в этот выходной устройте себе день экологичного минимализма.
1: Это хорошо.
2: Это как?
1: Это вот так.
2: Сдайте старые батарейки.
1: Вот.
2: Соберите и сдайте макулатуру.
1: Да.
2: Бутылки.
1: Конечно.
2: Тару, в конце концов, после новогодних и майских торжеств. Там же осталось
1: уже можно.
2: Откажитесь на сутки от пластиковых пакетов. Вот такие простые, но правильные дела подарят вам нужный заряд позитива на весь выходной день. И природе поможет.
1: Конечно.
2: И экологии.
1: Конечно. Раки, это ко мне. Сегодня займитесь картографией своих желаний. Но без банальных картинок. Нарисуйте схему своих будущих путешествий. Или составьте четкий список мест, где вы хотите побывать в ближайшие, ну, допустим, 2 года. Звезды говорят, что эти планы скоро реализуются. Саша, куда я бы хотел попасть? Ты у нас весь такой путешественник. Вот куда раку отправиться?
2: Камбоджа.
1: Раком или так?
2: Вы пересмотрелись. Карт для взрослых,
1: мне кажется. Я очень слабый географ.
2: Игральный, я имею в виду. Львы, в этот выходной проведите день в роли спортивного болельщика или зрителя.
1: Так.
2: Есть на что посмотреть.
1: Хорошо, да.
2: Отправьтесь на местный стадион. Ну ничего, если там ничего, сегодня никакого матча нет. Просто посидите, посмотрите. Да, погоняйте мяч. Посмотрите дома трансляцию каких-то экстремальных соревнований. Чужой азарт и адреналин зарядят вас нужной энергией на неделю вперед.
1: Хорошо. Девы, вот это то, что Саше нравится. Сегодня возьмите ручку,
2: да,
1: и напишите от руки настоящее бумажное письмо благодарности человеку, который когда-то сильно вам помог. Этот ритуал согреет вам и получателю душу прям вот по-настоящему.
2: Слушай, все. Пишу письмо Деве.
1: Это очень правильно. Вот как редко,
2: дорогая
1: мы сейчас
2: Дева,
1: пишем письма.
2: Вы меня не знаете, но я давно за вами наблюдаю.
1: Пушкин рождается
2: каждый
1: на наших
2: день
1: глазах.
2: Каждый день ты проходишь мимо. Весы, в этот выходной станьте коллекционером.
1: Чего?
2: Денежных купюр. и случайных фактов. Проведите пару часов за чтением в Википедии на абсолютно случайные темы. От истории создания пуговиц до миграции китов. Ваш мозг соскучился по чистой и неприкрытой любознательности.
1: Хорошо, узнавать что-то новое всегда надо.
2: Ценил в людях всегда пытливый ум и любознательность.
1: Согласен. Главное, нос не всегда везде совать.
2: Да, мальчик, который задавал много вопросов в детстве, это я.
1: Да, это я тоже доставалось. Скорпионы. Скорпионы, сегодня устроите день абсолютной тишины и созерцания искусства. Вот посетите небольшую галерею или найдите в интернете какие-то редкие оцифрованные выставки. Визуальные образы помогут вам проявить свои скрытые эмоции и потребности. Вот так вот.
2: А оцифрованные выставки?
1: Да,
2: это,
1: есть такие.
2: Да, копии. Галереи, да. NFC, если я не ошибаюсь.
1: Нет. Прям делают сайт, и там прям вот выставочная галерея, там в 3D можно.
2: Слушай,
1: посмотреть.
2: У белорусского певца Александра Солодухи есть цифровой аватар.
1: Так. Нет, это не то, это не галерея. Это почти искусство, но он все еще... Пока еще не до конца
2: это
1: классика,
2: понял, хорошо,
1: но он стремится.
2: Отвлеклись. Что у нас дальше идет? Стрелец. В этот выходной станьте реставратором своих вещей. Почините то, что давно скрипело.
1: Хорошо.
2: Смачьте, например, цепь велосипеда. Приведите в порядок обувь.
1: В конце концов.
2: Ручной уход за своим имуществом вернет вам чувство контроля над жизнью. Давно ничего не делали, наверное, своими руками.
1: Пора бы. Козероги, Саша, что тебе? Козероги, Саша, сегодня займитесь изучением генеалогического древа.
2: А я уже изучил, кстати.
1: Позвоните старшим родственникам, расспросите их о прадедушка, о прабабушка. Да. Или разберите старые семейные архивы. Сила рода даст вам мощную опору на долгое время вперед.
2: Слушай, я проследил свой род по...
1: До какого колена?
2: До 13 века.
1: До какого?
2: 13 век.
1: Серьезно?
2: 1200.
1: А что, дальше не пошел? Уже неинтересно стало? Или что?
2: Попросили выйти из архива.
1: А, все, понятно, время.
2: Водолеи, в этот выходной устройте день театрального или кинематографического перевоплощения.
1: Вот хорошо.
2: Начните учить какое-нибудь стихотворение.
1: Правильно.
2: Отрепетируйте перед зеркалом яркую речь или посмотрите разбор какой-нибудь актерской игры, ну, ярких творцов.
1: Да.
2: Ваша харизма потребует проявления в предстоящую неделю, поэтому лучше подготовиться заранее. С понедельника и начнете.
1: И пошли. И стихи, и прозу, и вообще, и все.
2: Лалабуев, вот вам меч!
1: Вот вообще.
2: Войдя на рабочее место.
1: Рыбы. Сегодня волны ностальгии захватят вас с головой, рыбы. Но ничего плохого в этом нет. Неситесь по течению и вспоминайте самые теплые моменты вашей жизни. В этих воспоминаниях вы найдете ответы на мучающие вас сейчас вопросы. Вот так вот. Ну а самое главное, друзья, помните, что звезды в гороскопах, они много чего рекомендуют.
2: Конечно.
1: И обещают. Но наша-то судьба в наших руках. Действуйте с уверенностью. Нормально, Александр?
2: Отлично, Константин.
0: Только наши люди покупают спортивный костюм, если поедут поездом, собираются на природу или ложатся в больницу.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
3: Отдыхаем словно в сказке. Солнце, воздух, лес, поляна. Рядом жарятся колбаски от торговой марки «Ганна».
4: Да чего же они прекрасны. Все, как нам и говорили. Очень вкусные колбаски получаются на гриле.
3: Колбаски карри, колбаски с пряными травами, колбаски улитки с черемшой. Новинки от «Ганны». Откройте для себя яркие вкусы колбасок.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качество, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283. Сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
6: С 1 мая и все лето 1 час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
0: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня мы выяснить решили, кто кого уважает больше. День уважения к этому располагает. Да. Интересуемся, какое качество вы больше всего цените в людях. Для ваших откровений наш Вайбер существует 8033-699-102-1.
2: Написала Елена. Елена, доброе утро. Александр, поздоровайтесь.
1: Здравствуйте, Елена.
2: Ой, молодец. Так вот, Елена пишет, я ценю в людях уважение. На работе очень много разных людей. Я считаю, главное уважать окружающих. Даже если он тебе вот, ну вот знаете, ну вот не нравится. А то бывает, часто встречаешься в глаза одно, а за глаза обсуждают его и грязью поливают. Не надо. Лучше просто уважать, либо молчать. Вот так вот считает Елена.
1: Елена, согласен. Елена, муж, ты молодец. Да, Едвига пишет. Едвига, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ценю в человеке многие качества. Доброту, так. Чувство юмора, хорошо. Уважаю, сочувствие другим людям, это тоже важно, и пунктуальность. Но хочу сказать о черте, которую не уважаю.
2: Какую?
1: Вы знаете, это излишнее и нездоровое любопытство. Я общаюсь с разными людьми. Вот, например, с кем-то болтая о том, о сём. Вот лично я никогда не буду выспрашивать у человека всякие разные разности из личной жизни.
2: А мы с тобой вот как? Мы же все время расспрашиваем.
1: Ну, мы сами рассказываем. У нас работа такая.
2: Ну, да, да.
1: Рассказал он сам о себе что-то хорошее?
2: Так.
1: Молодец. Не рассказал? Еще лучше. Я очень боюсь вот таким каким-то вопросом поставить человека в неловкое положение. Я тогда чувствую себя... еще более неловко.
2: Ага.
1: У нас в доме есть бабка, ей уже около где-то лет 90.
2: Ого, серьезно.
1: Она Ленина помнит
2: почтенный,
1: еще.
2: Да.
1: Так вот, ей в свои 90 надо все знать. Сколько кому лет, куда он пошел, на ком женился,
2: какая
1: кто развел,
2: крови.
1: У кого какой ремонт.
2: Да.
1: Короче, очень не люблю сплетников и вот это нездоровое любопытство.
2: Едвигу
1: даже коробит от этого.
2: Я могу в защиту 90-летней бабки выступить, пожалуйста. Друзья, будьте снисходительны с возрастом. У людей, правда, кругозор, и вот их возможность, она замыкается на том, что они могут расспросить, либо
1: да?
2: услышать. К сожалению,
1: там
2: да.
1: Точно адвокатурой надо заняться.
2: Возможно, возможно.
1: А может, она забывает, что уже этого человека интересовалось. А куда ты идешь? Он говорил, в магазин. Она, а куда ты идешь-то?
2: Да.
1: А куда ты идешь?
2: Да. Такая философская притча целая получилась. Но это все традиции наших людей, друзья. А давайте немножко поиграем в традиции не наших людей.
0: Наша игра.
1: Попробуем узнать, понять, как живут там за рубежом.
2: За рубежом.
1: Наша нас... международная пилорама.
2: Конечно, у нас есть вопросы о традициях народов мира, нелепых законах в разных странах, о разных ритуалах. Вы сейчас, как только услышите наш вопрос, возьмите в руки телефон и наберите наш Viber 8033-699-1021 и пришлите версию своего правильного ответа. А мы всех победителей обязательно поздравим.
1: Да, сегодня мы отправляемся в Шотландию. Это давай, регион давай. Великобритании. Что вы знаете о Шотландии? Шотландии, Константин.
2: Волынка и килт.
1: И килт. А виски?
2: И волынка, и килт.
1: А Эдинбург?
2: И волынка, и килт, и виски. Именно так, друзья. Это старинный гельский ритуал, который практиковался в некоторых шотландских кланах вплоть до 18 века. Для проверки молодых воинов на верность клану и личную отвагу перед важным военным походом. Как проходила проверка? Юношу отправляли в одиночку провести ночь в этом месте. Причем он должен был лечь спать на специфическом месте и завернуться в шкуру только что принесенного в жертву быка. В чем была суть? Парень должен был пролежать так до рассвета без какого-либо оружия в этом месте. Считалось, что духи предков придут к нему в это место ночью. Если воин оказывался труслив или замышлял предательство, духи сведут его с ума. Если же он засыпал спокойным сном до самого утра, это доказывало его чистую совесть и верность роду. И утром его посвящали в старшие дружинники. А вот теперь, внимание, вопрос.
1: Мне страшно, Костя.
2: А интересно должно быть. Как вы думаете, а где, следуя этому ритуалу, должен был целую ночь без оружия провести вот этот вот воин? Чтобы доказать, что вот он честный и весь такой готов. За народ.
1: Весь такой готов, да?
2: Ну, конечно, да. Хорошими помыслами.
1: Хороший вопрос. Представьте себя на месте шотландца.
2: Да, того самого юноши, который должен стать солдатом.
1: Который должен кому-то что-то доказать. Должен в одиночку провести ночь В этом месте.
2: Да-да-да. И к нему придут духи предков. Обязательно придут. И попытаются свести с ума, возможно. Наш Вайбер 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые предположения. Еще раз вопрос. Где, следуя этому ритуалу, должен был целую ночь без оружия провести будущий воин? Ждем версии.
0: Только наши люди могут построить замок из спичек только для того, чтобы потом его сжечь.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: О, море мио, наши люди сегодня мысленно вместе с вами перенеслись в Шотландию, именно регион, так. Северный регион Великобритании.
2: Да.
1: Узнали, что там носят мужчины юбки.
2: Да, и что пьют, и даже на чем поют.
1: И на чем играют.
2: На чем играют, да.
1: После того, как поиграют на волынках. А сегодня был интересный вопрос.
2: Вопрос, да, он достаточно простой, но интересный. Старинный гельский ритуал есть, который практиковался где-то вплоть до 18 века. Юношу, который собирался стать вот будущим воином, отправляли на проверку. Он в одиночку должен был провести ночь в этом месте. Причем он должен был спать на специфическом месте. Это очень-очень важно. Парень там без оружия находится всю ночь. И ночью к нему приходят духи предков. И вот если он с чистыми намерениями, хороший будущий воин, то они его с ума не сведут. А если с плохими, то обязательно сведут. И тогда никаким солдатом и воином он не станет.
1: А если у шотландского юноши богатое воображение?
2: Ну и больная психика, ну да. Тогда...
1: Ему в художники.
2: Ну тогда точно в художники. Вопрос был простой. Где, следуя этому ритуалу, он должен провести вот целую ночь? Версии были разные.
1: Кто-то... В пещерах.
2: Вот в пещерах, простенько, понятно. Кто-то написал фьорды.
1: В пустынном месте.
2: Пустынном, в темном подвале.
1: В лесу.
2: На крыше дома. Кто-то прислал нам даже в бане. И придут духи предков и попробуют свести с ума. Ну почему?
1: Пропарят как следует.
2: Да, но были и правильные, конечно же, ответы.
1: Очень много было.
2: Самый первый правильный ответ сегодня прислала нам Едвига. Последние 4 цифры телефона 1735. Она написала «на кладбище». И это абсолютно правильно. Именно на кладбище он отправлялся без оружия, заворачивался в шкуру убитого животного и надеялся, что духи предков его не сведут с ума.
1: Причем не просто на кладбище,
2: да,
1: а в свежевырытой могиле.
2: Да, на свежевырытую могилу он должен был лезть.
1: Константин, после таких вопросов, после того, как узнаешь, как живут там за рубежом, я очень-очень люблю свою страну.
2: А почему?
1: Нашему белорусскому юноше не надо доказывать свою смелость и отвагу вот такими дикими способами. Я в начале 90-х спокойно гулял по Чижовке ночью.
2: Так.
1: И по автозаводу.
2: Так это же не кладбище.
1: Нет, конечно, но в начале 90-х не каждый человек мог просто так гулять по Чижовке поздно вечером.
2: Это понятно, но ты был
1: тем самым доказав свою отвагу.
2: Ага, и отвагу. Но подожди, хорошо, на всякий пожарный, ты с оружием ходил там спокойно?
1: А не, о чем вы говорите? Нет, конечно.
2: Вот молодец, настоящий
1: воин. Надо же было соблюдать этот ритуал без оружия.
2: Слушайте, а я предлагаю...
1: Сейчас все спокойно, сейчас все хорошо, но тогда...
2: Слава богу, спасибо.
1: Иди сюда. Белорусский юноша должен был доказать свою отвагу.
2: Да-да-да, и свою прыть. Убегать надо было быстро.
1: А докажите свою сообразительность, вот, друзья мои. Да. Через несколько мгновений в нашем эфире стартует, можно сказать, даже градообразующая игра.
2: Конечно.
1: То, ради чего мы вообще сюда приходим, ради каждые чего просыпаемся выходные, да, и ради чего живем. Это командная игра.
2: Именно так. Хотите принять участие? Все очень просто. Код Минска 017-363-1013. Прорывайтесь, дозванивайтесь в прямой эфир, и мы забираем вас в свои команды. Либо же, ну вот вам отдыхается хорошо, ленно звонить. Тогда наберите в Вайбере 8033-699-1021 и наберите нам слова «хочу», либо плюсик, и мы сами вам позвоним и заберем в командную игру. Вот так
1: вот
2: просто.
1: Вот такие сегодня положительные качества у наших людей.
2: Очень-очень положительные. Ждем вас, смелых и отважных.
0: Только наши люди в сильный мороз могут повязать свой шарф снеговику, потому что красиво.

закрытом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас, забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук,

я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук и слышен

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
0: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
0: на сайте бутикавто.бай.
3: Радио «Рокс».
4: Ночь тянется вверх.
3: Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: И у нас огонь горит в груди. Это огонь азарта. Тушите, наша командная Саша, игра набирает... Ни в коем случае. Впереди же командная игра.
2: Хорошо.
0: Наша игра.
1: Разделились ведущие на две команды. Друг друга теперь знать не хотим. Но это временно. Буквально на минутки 2-3 ближайших. А команда одна называется «Пассивные холерики». Вот такой парадокс.
3: И «Активные меланхолики». Тоже серьезный парадокс, я вам скажу.
1: Да, вздор даже какой-то.
2: Вздор полный.
1: Как мы будем играть? В каждой команде будет по одному игроку. Они уже томятся в ожиданиях на линиях. Это барышни.
2: Причем это дебютантки.
1: Дебютантки, что приятнее. Еще неопытные, да?
2: Да.
1: Можно, как ты говоришь, лапшу на уши повесить.
3: Не надо.
1: В общем, нашим игрокам будем объяснять значение слов. А задача игрока назвать это слово как можно скорее. Победит та команда, которая угадает и назовет больше всего слов за 30 секунд.
3: Вроде просто, вроде понятно. На первой линии у нас Елена. Она из Минска, учитель начальных классов. Лена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Лена говорит первый раз, ой, так волнуюсь. А вспомните свой первый урок, когда вы еще молодая, наверное, студентка, практикантка, вот пришли, целый класс детей сидит, а вам же нужно как-то их поприветствовать, что-то сказать им хорошее, вас же этому учат. Помните свой первый урок, что это было?
4: Да, я помню свой первый урок. Конечно, самый первый можно считать, что он был на практике, но когда ты уже пришел в роли учителя, это уже совсем другое. Причем возраст моих первых учеников и мой отличался буквально там 8 лет. Поэтому, хорошие впечатления были.
1: Воспринимали вас не как учителя, а как симпатичную молодую девушку.
4: Ну, знаете, многие родители того первого класса спустя годы с большой благодарностью сейчас относятся.
2: Вот это приятно, когда видят специалисты в первую очередь, понимаешь, и говорят спасибо за то, что вот был. Да, это очень важно.
1: В жизни научился определять безошибочно милиционера по вопросам.
2: Так.
1: И учителя по манере разговора.
2: Да, раздаем листочки. Вот. Пожалуйста.
1: Двойные листочки.
4: Да.
1: Так, Елена, на второй линии у нас Светлана. Она из Могилева, она экономист. Здравствуйте, Светлана.
5: Здравствуйте.
1: Ну и сколько вы наэкономили?
5: Ой, много.
1: Много.
3: А кому?
1: Себе, наш экономист. Светлана тоже первый раз у нас будет играть в игре. Все, девчата, давайте разбирать команды. Елена на первой линии. Вы кто будете вот сегодня, пассивным холериком?
2: Или активным меланхоликом?
4: Да, действительно парадокс. Ну, я бы была холериком, пусть даже пассивным.
1: Это ко мне. Найдем общий язык. Ну что, Леночка, вы готовы? Как только говорите «погнали», мы гоним.
4: Погнали.
1: Птица – символ Беларуси.
4: Аист.
1: Место, куда прилетают и откуда улетают самолеты.
4: Аэродром, аэропорт.
1: Да, это есть у рака и у краба, может цапнуть.
4: Клешня.
1: Экзотический фрукт, длинный, желтый такой.
4: Банан.
1: Насекомое, которое плетет паутину.
4: Паук.
1: Этим накрываются, когда спят.
4: Одеяло.
1: Человек, который боится всего и всех, но он не играет в хоккей.
4: Трус.
1: Вид спорта, где мяч забрасывают руками в кольцо.
4: Баскетбол.
1: Специалист по собакам.
4: Кинолог.
1: Парадокс, да. Наши предки зимой носили эту обувь.
4: Лапти.
1: Не совсем теплые. Лапти это...
4: Валенки.
1: Валенки. Слушайте, я обожаю учителей.
2: Слушайте, врачей. А было бы 11 слов, между прочим, если бы валенки проскочили.
1: 10 слов, Елена.
2: 10 слов, браво.
1: Ничего
2: браво.
1: Себе для дебюта. Можно, давайте аплодисменты. Все-таки так аккуратненько сыграли. Елена, не волнуйтесь, мы сейчас узнаем, как сыграет Светлана, экономист из Могилева.
2: Светлана, мы экономить с вами не будем. Давайте на все, что есть, хорошо?

0: Хорошо.
1: Два счетчика без сдачи, да?
2: Да.
1: До вокзала.
2: Вступают активные меланхолики. Поехали. На этот предмет вешают белье на улице, чтобы оно высохло.
0: Вешалка.
2: Нет, растягивают. Как она называется иначе?
0: Леска.
2: Ну, не леска.
1: Но она на леску вешает.
2: Ну, канат, это что? Толстый канат.
0: Лёвка.
2: Вот, именно, да. Пчелы делают из нектара это.
0: Мед.
2: Да. Специалист управляет самолетом в небе. Кто он?
0: Пилот.
2: Да. Маленький пушистый грызун, у него большие щеки. Это кто?
0: Хомяк.
2: Да, строители надевают для безопасности на голову это.
0: Каска.
2: Да, каска, точно, правильно. Раз, два, три, четыре, ну, пять слов.
1: Пять слов дебют, против десяти.
2: Подождите, дебют, все будет хорошо. Света, это не последний наш раз.
1: Не последний раз слышимся. Елена, учитель из города...
2: Браво.
1: Ура. А у Лены, я знаю, сейчас благодатная пора. У вас каникулы, как и у детей, да?
3: Ну, у детей, да, у нас еще не очень.
1: А что ж вас не отпускают? Еще экзамены какие-то нужно принять?
3: Ну, очень много всего того, что нужно сдать после того, как ушли дети.
4: Документацию.
1: Журнал, например.
3: Да.
1: А когда вы идете в отпуск?
3: Через неделю.
1: Сколько у вас он длится?
3: 57, можно завидовать.
2: Сколько, извините?
1: 57 дней, прикинь.
2: Простите, 57 дней?
1: Мне всегда на лето хотелось быть учителем.
3: Извините. Да.
2: Елена, а где будете отдыхать? Тут мы, может, с Барским подъедем просто, потому что, ну, как бы, позавидуем.
1: Лена, вы семейный человек?
3: Да.
1: На такие вопросы не отвечайте. Извините за нас сегодня, за нашу любознательность. Не надо никаких провокаций. Елена, город Минск, учитель начальных классов, хорошо дебютировала. Пассивные холерики, парадокс, но сегодня победили.
2: Браво,
1: еще раз спасибо
2: браво.
1: За игру, девушки, вы молодцы.
5: Только наши люди все еще женятся по любви. И потом удивляются, почему так много разводов.

0: мужика. Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Продолжается визит в Беларусь зампредседателя Китайской Народной Республики Ханьчжэна. В центре внимания запуск инвестиционных проектов, углубление стратегического партнерства, развитие индустриального парка «Великий камень». 2026-2027 объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Этот вопрос сегодня в центре внимания на двустороннем форуме в Минске. Около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Правоохранители просят родителей уделять особое внимание детям на каникулах и информировать их о цифровой безопасности. Объяснить, что нельзя общаться с посторонними людьми онлайн. Также следует знать, какие сайты посещает ребенок и с кем он общается в мессенджерах и соцсетях. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Нововведение, закрепляющее обязанность операторов не допускать на счете абонента задолженности свыше 5 базовых, вступило в силу сегодня. В Минсвязи отметили, что это поможет предотвратить накопление больших долгов, особенно в роуминге. Если сумма в 5 базовых неудобна, абонент может обратиться в офис оператора и изменить лимит. В Минске накануне прошел масштабный велокарнавал «Вива Ровер». Событие стартовало с уже привычного многотысячного велозаезда по центру столицы. Традиционно от Дворца спорта до Минск-арены и обратно. Всего около 10 километров. Карнавал собрал порядка 17 тысяч велосипедистов. Организаторы определяли лучших в 4 категориях. «Велокидс», «Велокоманда», «Велосемья» и «Велоледи». А ГАИ призывает водителей к максимальной внимательности при загородных поездках в выходные. В эти дни традиционно увеличивается трафик движения. Инспекторы обращают внимание и на места массового отдыха граждан. В ходе патрулирования они контролируют соблюдение автолюбителями правил остановки и стоянки.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня во многих регионах ливни, ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Минске и Могилеве будет до 22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно до 25 и до 21 в Витебске.
1: Добрый день. Радио «Рокс».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Объединились сами и объединяем всю страну. Конечно. На волнах Радио Рок с этим воскресным летним замечательным шикарно погожим деньком. Сегодня объявлен у нас День уважения.
2: День уважения. Мы у вас интересуемся, какое качество вы больше всего цените в людях, а какое качество вот вы бы спокойно из человека достали, ну вот не нужно оно ему. А может быть у вас наоборот были ситуации, когда человек проявил какое-то свое качество и тем самым какую-то ситуацию вот разрешил, вы это запомнили. Присылайте все свои мнения, мысли по теме, истории в наш Вайбер 8033-699-102-1, а мы их обсудим.
1: Ирина пишет. Да. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирочка.
1: Да, вот мудрая рекомендация от Ирины. Вы знаете, я когда еще была девушкой, молодой, юной, за мной ухаживал один парень. А вот я сразу стала замечать, как он относится к своей маме.
2: Ну-ка. Ну да, да.
1: Если такое, он очень трепетно, с любовью, с уважением относится к своим родителям, то также будет он относиться и к своей жене. И вот я не заметила это за тем молодым человеком, который за мной ухаживал, и я решила не связывать свою жизнь с ним, но связалась жизнь с другим человеком, который оказался добрым и отличался любовью к детям. У него чувство юмора. Он стал моим мужем.
2: Так как к родителям он как относился?
1: С уважением, значит, если все-таки Ирина сделала выбор в его пользу,
2: Не, может, он с уважением к детям просто относился. И она такая: а, он с уважением к детям относится, значит, и к моим будет с уважением относиться.
1: Да, а потом, когда делает это предложение, говорит: ты не удивляйся, но у меня еще 5 детей. Я предыдущих браков очень люблю детей.
2: Всех уважаю.
1: Всех уважаю, да. Но не люблю в людях эгоизм и безразличие.
2: Вот это правильно. Понимаю полностью. Полностью понимаю. Никакого эгоизма и безразличия. А вот Денис тоже отметился. Добрый день, Денис пишет нам.
1: Добрый день.
2: Знаете, самые важные качества, которые должны быть у человека, это, наверное, надежность и искренность. Вот это вот два, я их сам стараюсь соответствовать этим качествам. А убрал бы, вот что не нравится в людях. Я очень не люблю лицемерие и двойные стандарты. Вот когда сам могу так делать, а другому так делать, допустим, нельзя.
1: Вот двойные стандарты уже знакомые такое.
2: Согласен, я бы тоже убрал. К черту двойные стандарты. Не нужны они нам. Нужен один стандарт. ГОСТ.
1: Все. Слушайте, у вас так причудливо устроен мир.
2: Ой, не говори. Меня хлебом не корми, дай свой мир показать. Ну,
1: это интересно. День уважения сегодня. Какое качество вы больше всего цените в людях? И наоборот, от какого качества вот вы считаете, человечество должно избавиться? Именно как так можно скорее.
2: Присылайте свои мысли по теме в наш Вайбер 8033-699-102-1. Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди в кризис, несмотря ни на какие санкции, накрывают такие столы, что польскому яблоку негде упасть.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Обсуждая разные качества людей, вот в день уважения вместе с Александром и с нашими людьми, я тут наткнулся на одно такое сообщение. Наталья нам его прислала. Наташ, добрый день вам. Очень интересное высказывание. Я сохраняю почерк автора и надеюсь попасть в интонацию. Александр, внемлите. Человек, пишет Наталья, самое странное животное. Я не люблю равнодушных людей. Не люблю людей, даже, знаете, даже ненавижу, которые не любят животных. И вот говорят, знаете, я сейчас живу, убиваю, уничтожаю, а вот все то, что будет после меня, так это, ну, пофиг. Не имеет никакого значения. Вот таких людей Наталья не любит. И дополняет. Кому-то умные, красивые, богатые, а по мне человек должен быть человеком с большой буквы. Наталья, я к вам присоединяюсь, но редко такого встретишь, если честно.
2: Какого?
1: Человека с большой буквы.
2: Который любит животных,
1: думает о том, что оставит после себя, и что-то, знаешь, созидает, а не разрушает. Редко встретишь.
2: Но каких животных? А вот, например, котиков, собачек, понятно, многие любят.
1: Да.
2: Рыбок, черепашек, да, вот этих всех домашних питомцев. Да. А кротов, крот.
1: Обожаю крот.
2: Вот у тебя есть дачный участок.
1: Они делают...
2: Старательно возделываешь землю, да. Что-то садишь, что-то сеешь. Да. Тут появляется крот, который о тебе знать ничего не знает.
1: Да.
2: Но у него инстинкт, он так живет под землей. Он кушает все, что встречается. Само весь твой огород, он тартарары. Ты будешь любить крота? Или примешь какие-то меры...
1: Ты тоже не понимаешь. Ты его накорми вначале так, чтобы он к тебе больше не совался. Будь гостеприимным.
2: Крайности, согласен. Это одна из таких вот не очень приятных и комфортных черт моего характера.
1: Вот так бывает. Но ведь есть же еще люди и с другими характерами. У меня есть, кстати, история про одного такого человека.
0: Наши байки.
1: Ты знаешь, как приятно, когда ты человек открытый, коммуникабельный, эмоциональный. Ну, как-то вот... И ментально чувствуешь других людей, эмпатичен, и все-все-все. Вот я такой, мне кажется, ты тоже такой, чувствуешь.
2: Я никому не кабельный, никому и ничего.
1: Ой, от
2: все в себе.
1: Вот привирает, Сашка, вот привирает. Но мне кажется, что ты такой, ты чувствуешь людей, и это приятность. Живешь в том числе с эмоциями. А у меня есть один знакомый, Гриш его зовут. Вот это человек... знаешь, это полная противоположность.
2: Если ты его сейчас будешь хлестать, то лучше измени имя.
1: Не Гриша. Я нежно его буду хлестать. Я его все-таки люблю. А он не особо эмоциональный человек, поэтому он мне ничего за это не сделает. Так вот, Гриша — это антипод эмпатичному человеку. Он прагматичен, он сух, как тростник под солнцем. Он не проявляет эмоций. У него каждый его шаг вот в жизни, он хороший, успешный человек. Очень компанейский, кстати, казалось бы. Но каждый его шаг и каждый его разговор чуть ли не математически выверен. Он отношения так начинал. Он не женился, потому что ему кто-то понравился. Он женился, потому что там есть связи. Я серьезно. Он никогда в своей жизни не проявлял кому-то вот просто чувства. За этим чувством всегда стоял какой-то расчет. Гриша очень умный человек. Он очень хорошо устроился в жизни. Но кажется мне, что Грише чего-то все-таки не хватает.
2: У каждого в жизни есть такой Гриша.
1: Да,
2: в моей
1: да.
2: жизни я давно наблюдал за мальчиком по имени Андрюша. О. Заметьте, Андрюша, Гриша.
1: Да.
2: Он еще в детстве дружил не со всеми, да. а именно с теми, с кем было выгодно дружить. С теми, у кого были хорошие игрушки.
1: Вот.
2: Мог эти игрушки, ну, не просто дать поиграть на время. А он да. из такой не очень состоятельной семьи. Можно даже сказать, почти неблагополучной. А лучше подарить эти игрушки.
1: Ага.
2: Затем с игрушек переключился на модные какие-то вещи.
1: Так.
2: Также дружил с теми, кто мог как-то каким-то образом помочь. И вот он, повзрослев, начал относиться также к женщинам,
1: добрался.
2: К девушкам.
1: До пика.
2: Он общался, дружил.
1: Так.
2: 4 раза был женат.
1: Ого, серьезно?
2: Между прочим, да. Только с теми, с кем было выгодно. У нее квартира, отлично, а может быть и не одна. Так, да, значит, живем в этой, эту сдаем.
1: Так.
2: Деньги пополам, а может, давай лучше мне, я найду этим деньгам лучшее применение.
1: Пойдут в оборот, применение.
2: И я вот с ним как-то вот наблюдал еще с детства, знаю его, как-то вот пересекались время от времени, уже будучи взрослыми людьми.
1: Так.
2: Я говорю, слушай, Андрей, постоянно с разной женщиной. 4 раза был женат.
1: Да,
2: и
1: да, да.
2: каждая была, ну не то, что, знаешь, лучше предыдущей, скорее наоборот.
1: Ага.
2: Ну, потому что
1: мы
2: там,
1: все падали ниже.
2: Там расчет был, Ну, какая красота. Вот. Есть деньги, все отлично, я с тобой.
1: Все, мы
2: завтра в ЗАГС.
1: Диалог будет, да. Колечко будет.
2: Я говорю, слушай, Андрей, ну так ты уже остановись все-таки. А девушки его любили. Вот что интересно. Понятно, он пользовался популярностью у девушек, потому что он знал, когда что сказать. Вот тут пошептать на ушко. А тут в шейку поцеловать. Конечно, а вот здесь вот щечку так немножко. Он играл роль своего человека, чтобы добиться... Ну, каких-то интересов. Меркантильный был очень. Я говорю, слушай, Андрей, ну ты уж остановись. 4 брака уже хватит-то в твои-то годы.
1: Хватит браковать.
2: Я говорю, слушай, ты не понимаешь, у нее 4 квартиры.
1: Ух ты!
2: Да.
1: Я понял.
2: Я у него не спрашиваю, он говорит, одна там, Минск-Мир, там стал вот этот... Вот такой человек. И у каждого в жизни есть такие Гришки, Андрюшки... И Мишки.
1: И Степашки, да, всякое
2: бывает.
1: Я
2: бы сказал, что отлично, Константин, но не совсем.
0: Только наши люди 31 декабря ходят с друзьями в баню и не могут иностранцам толком объяснить, почему.

0: Реклама. В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
2: Светофор. Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Радио «Рокс».
6: Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Ты знаешь, Саш, продолжают писать по поводу качеств, которые вот ценят наши люди в наших людях и которые бы убрали. Вот Ленчик написала в числе прочих. Ленчик, добрый день.
2: Добрый день.
1: Знаете, у себя бы вот убрала начисто доброту, которая потом переходит в зло. И совесть, которая мешает.
2: Подожди, а в каких агрегатных состояниях... Это кто, Ленчик пишет?
1: Да.
2: В каких-то агрегатных состояниях доброта переходит в зло.
1: Ну вот бывает. Вот
2: я знавал таких людей.
1: Помнишь этими благими намерениями условно дорога в
2: ад? Ну это, нет, это разные такое, вещи.
1: Ну доброта бывает приводит к плохим последствиям. Хотел сделать добро, а получилось...
2: Не могу быть долго злым. Добрый я ужасно.
1: Забавно, забавно. Или Тамара вот написала... Ой, вот это хорошо Тамара написала. Тамара, добрый день. Пишет, считаю, что избавляться нужно от чувства зависти. Тогда и жизнь будет хороша, и жить хорошо. Тома, золотые
2: Тома,
1: слова.
2: Браво. Вот, я могу сказать, что я ждал вот именно,
1: ждал вот именно
2: этого определения.
1: Да, да, да, да.
2: Зависть. Разрушительное чувство у человека. Мы как-то говорили с тобой в один из наших выходных эфиров.
1: Да.
2: Целый эфир посвятили зависти.
1: Было такое
2: очень,
1: белое, черное, очень выясняли.
2: Очень интересный эфир был.
1: Кстати,
2: Наталья пишет, я ценю, наоборот, доброту и честность в людях.
1: Хорошо, это достойно. Это
2: а
1: достойно.
2: Сами вы, Наталья, всегда честны? Вот признайтесь.
1: И тишина.
2: И тишина. И тишина.
1: Зато пока Наташа решает, честная она или нечестная, честно тебе скажу, Саш, что наши люди еще заждались, когда же ты...
2: Я буду честен с вами. Заждались.
1: Или заждались. Может, так. Каждому свое. Каждый
2: а вот смотри,
1: свою.
2: Чрезмерная честность, как прямота, да, когда ты начинаешь лезть, поправлять кого-то. Это же не камильфо. С таким общаться не будут. Будешь один под елочкой сидеть и скучать, потому что, слушай, зануда, умник, он же никому не нужен. Но я тебя понял, куда ты клонишь.
1: Давай, Саш, камильфо или камильфа мы выясним с тобой, когда выйдем из эфира. Пока давай на барахолочку.
0: Барахолка.
2: У вас есть деньги при себе, Константин?
1: Не скажу, смотря сколько надо.
2: Вот так, а как же честность? 79 белорусских рубликов сегодня вам пригодится.
1: Ну, так и не слишком много, я что-нибудь могу найти. Но...
2: Ваш говорок говорит о том, что у вас не только 79 рублей, это в одном кармане.
1: И
2: в другом,
1: золотых.
2: Если поискать, тоже найдется золотой и царский червонец. Ну, а на счетах... Сема.
1: Не говори.
2: Сема, а на счетах-то сколько? Это наша эфирная забава, барахолка.
1: Конечно.
2: Я на барахолке нашел один интересный предметик. Стронций.
1: Так, хорошо.
2: Кратко, завуалированно расскажу о нем, что это, но не сразу прямым текстом. Надо же какую-то загадку,
1: конечно,
2: интригу.
1: Это же игра все-таки. Да.
2: По ключевым словам, наши самые догадливые люди попробуют определить, что это. Ну и свои самые смелые предположения высказать. В себе держать это не надо, это вредно. В наш вайбер все присылайте.
1: Да, 8033-699-102-1. И знаете, сегодня достаточно, вот Саша сказал...
2: Очень простое.
1: Простая загадочка,
2: седьмой
1: будет простая барахолка.
2: Это я ни на что не намекаю, но как бы так.
1: А ты хочешь седьмого?
2: Нет, как скажешь.
1: Я хотел бы сегодня видеть первого. Пускай на скорость, на реакцию. Вот кто первый догадается, тот пускай к нам в прямой эфир попадет.
2: Так они после трех слов уже начнут присылать. Мне не имеет смысла дальше повествовать. Это же у нас еще и образовательная игра.
1: Вот так вот переживаешь. Mm-hmm. Хорошо, друзья, вот честный суд. Максимально честный Александр, максимально честный Константин.
2: Ну, девятый. 19-й.
1: Нет, давай седьмой, давай седьмой. Седьмой. Хорошо. Седьмой, правильно ответивший на простой вопрос, на простую загадку Александра, сегодня попадает к нам в прямой
2: эфир.
1: Моя
2: жена говорила, Саш, ты всегда умел уговаривать, поэтому из-за тебя и вышло.
1: Это да, это да, друзья. Поэтому,
2: обидно,
1: возможно, я тоже
2: за
1: когда-то
2: красоту,
1: за него выйду.
2: Умолял просто. В ногах валялся.
1: Запускайте барахолку, благословляю
2: запускаю берлагу. Это продается в Бресте, это продает Павел. Эта конструкция развивалась, Костя, в несколько этапов в разных уголках планеты, независимо друг от друга.
1: Ух ты.
2: В свое время это приспособление по прямому назначению использовали фараоны Древнего Египта в виде пластин шлифованного изумруда. Могли себе это позволить. И охотники Крайнего Севера в виде костей животных с узкими прорезями. Тоже могли себе это позволить. В середине 18 века уже в просвещенной Европе эту штуковину основательно доработали и применили кварцевые оптические элементы синего товарища цвета, именно синего, которые блокировали яркий спектр. Как бы странно, друже мой, это ни звучало, но это приспособление стали массово использовать люди, страдающие от французской болезни. Понимаете, о чем я?
1: Понимаю. Я понимаю.
2: И некоторое время в Европе этот аксессуар считался элементом с плохой репутацией. Как только видели человека в этом... Что-то вопросики, не так, да, все изменилось в начале 20 века, слава богу. В небо полетели самолеты, а вместе с тем и пилоты стали повсеместно использовать эти штуковины для защиты органа зрения от ультрафиолетового излучения.
1: Ага.
2: Даже появилась особая, современная конструкция этого популярного теперь аксессуара, которая получила название «Пилот приглашает в полет».
1: Ну, мне кажется...
2: Вот для этого вам и нужны 79 белорусских рубликов, чтобы вот эту штуковину и приобрести.
1: Последние строчки, по-моему, выдали Александра с головой. Хотя кто я такой, чтобы его судить? Само собой, судить будете его вы.
2: Действительно, вы еще и скромны сегодня.
1: Да, именно так. Что же Саша загадал на барахолочке, нашел, хочет приобрести? Присылайте свои версии к нам в Viber 8033-699-1021. И помните, седьмой правильно ответивший, как уговорили с Александром, попадает к нам в прямой эфир и становится нашим победителем. Ждем версии.
2: А волшебное слово...
1: Быстро.
2: Гонка началась.
0: Только наши люди на СМС «Ты спишь?» могут ответить «Сплю».

0: Реклама.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: С 1 мая и все лето 1 час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
3: В ОМА с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров, 89,99. Складная лавка 180 сантиметров, 89,99. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вернемся к нашей барахолке. Давайте уже подводить итоги. Наш Вайбер принял огромное количество ваших смелых предположений. Что же вам привиделось, послышалось, почудилось в моем повествовании? Все. Версии больше не принимаются. Скоро мы услышим голос победителя в нашем эфире. Я даже пока не знаю, как его зовут. Константин отвечает за коммуникации, но я напомню, что я нашел на барахолке. Какую-то конструкцию, которая развивалась в несколько этапов в разных уголках планеты и независимо друг от друга это было. В свое время это приспособление по прямому назначению использовали фараоны Древнего Египта в виде пластин шлифонного изумруда и охотники Крайнего Севера в виде костей животных с узкими прорезями. В середине 18 века уже в просвещенной, я бы взял это в кавычки, Европе эту штуковину основательно доработали и применили кварцевые оптические элементы синего цвета. Почему?
2: Серьезно?
1: Именно синего.
2: Ну, конечно, да. Ну,
1: вас это возмутило.
2: Да,
1: они чуть-чуть блокировали яркий спектр. Как ни странно бы это ни звучало, но это приспособление стали массово использовать люди, страдающие от французской болезни. И некоторое время в Европе вот этот аксессуар считался элементом с плохой репутацией. Никто бы не водился с человеком, который был бы вот с этим.
2: Были причины на то.
1: Да. Все изменилось в начале 20 века. В небо полетели самолеты, а вместе с теми пилоты стали повсеместно использовать эти штуковины для защиты органа зрения от ультрафиолетового излучения. Какое утреннее хорошее слово.
2: Конечно.
1: Ультрафиолетовое. Ультрафиолетовое. Даже появилась особая современная конструкция этого популярного теперь аксессуара. Она получила название «Пилот». Да. Стоит эта штуковина 79 белорусских рублей.
3: Вот что Саша хотел купить на барахолке, мы
1: вместе
3: с вами выясняли. Было достаточно просто, но тем не менее несколько разных версий нам удалось поймать. Все-таки пришли они к нам. Вайбер, как тебе такая вариация? Это пилотка. Просто пилотка.
1: Пилот без пилотки не пилот, товарищи.
3: Да, вообще не считается.
1: Ну и когда люди, страдающие французской болезнью, в Европе ходили в пилотке, сразу было видно, что нашел он приключение, в общем-то.
3: Ну да, и понятно, на что и на где. Но, в общем, друзья, здесь ситуация какая?
1: Мне... Зонт была версия еще, вот, зонт
3: уже что-то рядом. Лампа кварцевая, как тебе, кварцеванием пилота занимались. Летишь на высоте 9000 метров,
1: да.
3: Кварцевание.
1: И у каждого пилота маленький такой солярий, в котором загорает. Потому что выйти на оружие не может загореть.
3: Да. Именно так. Но в остальном, друзья, версии приходили правильно. И вот тут у нас интересная ситуация. У нас седьмой сегодня, Александр, оказалась Антонина. Она победила. Мы ее набрали и сказали: Антонин, вы у нас седьмая, вы победили.
1: Ну и как всегда произошло, ты с ней познакомился, и она отказала тебе.
3: Да. Мы, вот видишь, не настолько я уговаривать умею. Наверное, все-таки надо тебе этим заниматься. Поэтому мы передаем эту пальму Марии. Она у нас восьмая. То Антонина сказала передать, мы передаем. Вот,
1: передаем, конечно.
3: И она правильно ответила. И вот сейчас заходит с этим, с этой вещью.
1: В этом.
3: А может, зовут? В этом? Мария.
1: Мария. Мария, здравствуйте.
4: Да, но я сегодня не в этом. У нас, видите, сегодня пасмурно. Поэтому сегодня я обхожусь без этого аксессуара. Но это солнцезащитные очки.
1: Солнцезащитные очки. Да, совершенно верно. Мария, вы из Витебска, да?
4: Да, мы в Витебске живем. Сегодня мы солнышко не видим.
1: Витебский солнце?
2: А вчера было, по идее.
4: Нет, у нас пасмурно, да, обещают дождик.
2: А у вас, но вчера пока было солнечно, а у нас дождик.
1: Вот. А вчера по 5, да, сегодня по 3. Ну, очень большие, да. Мы отправим, обязательно отправим вам солнышко.
4: Спасибо.
1: Сегодня в Минске его хватает, поделимся, нас так учили в детстве. А как вы догадались, на каком этапе моего повествования, мне всегда это любопытно.
4: Ой, очень сложно. Сначала вы сегодня меня запутали. Много я так это думала, сомневалась, даже когда отправила. Ну, поняла, что вот синего цвета кварцевое что-то. Потом там французская болезнь меня ни к чему не натолкнула, слава богу.
1: Серьезно?
4: Я не поняла, что
1: хотите,
4: это такое.
1: Хотите, дам пояснение?
3: Потом... А вы интеллигентный человек, Мария.
1: Французская
4: да,
1: болезнь.
4: Потом уже залезла в интернет, почитала, что это за болезнь.
3: Да.
4: Да, ну а потом, когда пилоты полетели, и тогда стало понятно, что это будут очки.
1: Да, людей, которые страдали, я поясню, французской болезнью, кто надо, тот разберется. У них была высокая чувствительность зрачков и глаз к солнечному свету. Это причиняло боль, и поэтому они носили вот эти солнцезащитные очки.
3: Кстати, можно я небольшую ремарочку?
1: Пожалуйста.
3: Здесь еще один ответ прилетел от Павла. Павел, просто золото. Он написал не солнцезащитные очки, а противосолнечные очки.
4: Противотуманные фары.
1: Кстати, вот наука шагнула вперед. Далеко. Солнцезащитные и противосолнечные очки. А противотуманных очков-то нету. Вот водителям бы пригодились в тумане.
3: Слушай, наш народ иногда
4: есть над чем работать.
1: Совершенно верно, Мария, совершенно верно. Нам нужно с вами организовать такую научную ячейку и начать работы по исследованию этого спектра видимого глаза, но пока невидимого у нас на глазах.
3: Мария, мне одному кажется, что он очень как-то сладко и гладко стелит, да? Вам так не кажется?
1: Я умею уговаривать. Мария, ваше время пришло. Вы восьмой.
3: Да, сегодня победитель.
1: Оказались победителем.
4: Хорошо, спасибо.
1: Королева.
4: У меня у дочки, извините, перебью, у дочки самое любимое число, вот она считает, что счастливое число, это цифра 8. Вот где бы она что ни делала, вот она везде видит 8. Даже если там 6,2, сложить будет 8. Значит, мне все будет хорошо.
1: Какой уникальный дар у вашей доченьки. Да. Кстати, такой же дар и у китайцев. Они очень любят цифру 8, считают бесконечностью, это счастье. Благополучие.
3: Конечно. В общем, Мария, мы, как победительницы, желаем счастья и благополучия.
4: Спасибо
3: большое. Вы также можете передать привет и поздравления.
1: Как дочь зовут?
3: Да.
4: Ксения.
1: Вот мы уже разобрались, из кого и как состоит семья у Марии. Да. Ксения есть дочь.
4: А мы уже разбирались однажды. Я уже к вам была, дозванивалась, угадывала посудомоечную машину. Вот, так да. Что с моей семьей вы уже знакомы.
1: Она, помните? У меня-то, знаете, память такая, сказала и забыла.
4: Ну, у меня, да, побольше.
3: У него, как у китайской золотой рыбки, он что вспомнил, то и сразу забыл.
1: О, камень, Саша, да, 3 секунды. Давайте передавайте привет тогда своим близким, знакомым. У меня для вас хорошая песня есть. Если хотите, покапризничайте, вашу любимую песню найду, поставлю, если это будет в наших возможностях.
4: Мне все ваш репертуар песен нравится, поэтому передаю привет своему мужу Денису, своей семье, который мы сейчас отдыхаем на даче, ловим момент, пока нету дождика, что-то тут делаем на огороде. Так что всем привет. Все. Шашлык ждем момента, чтобы зажечь мангал и сделать шашлык.
1: Давайте. Хорошо. Торжественное зажжение мангала сейчас должно произойти. Перерезаем ленточку. Муж, дочь и Мария подходят к мангалу, возлагают дрова.
3: И мясо.
1: И шампуры. В общем, скоро будет хороший шашлык. Спасибо вам за игру. Солнце мы уже отправили в Витебск, и Витебская область. Ждите. Ну и для вас песня потрясающая. Жан Миллимеров. Я когда в поисковиках искал Жана Миллимерова, выдавала миллиметров. Это Т-9 включался. Ну а когда Т-9 узнал, кто такой Жан Миллимеров, он был в восхищении. Потрясающая песня «Сядь со мной рядом».
0: Только наши люди могут починить любую поломку синей изолентой.

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Рокс.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня мы вместе с Сашей объявили День уважения. Он и отмечается, и мы его дополнительно объявили. Вот какое качество вы больше всего цените в людях, мы сегодня узнавали. А какое качество вы бы спокойно из человека достали? Мол, не нужно оно ему. Вы прислали свои истории в наш Вайбер 8033-699-102-1. И знаешь, одна лучше другой. Осталось у нас еще по парочке. Можно вот чуть-чуть скинуться и все.
2: Да, такая знакомая фраза. Да. По парочке скинуться, все хорошо, да. И день удался, можно сказать. Да. А потом мы уже выяснили, уважаешь ты меня или нет.
1: Ну, конечно.
2: Филипп пишет, Филипп, здравствуйте. Давно вас не было в нашем эфире.
1: Отдыхал, пропадал.
2: Очень ценим ваши мысли. Светлые, я скажу даже так. Вот с этим человеком я бы пошел в разведку, пишет Филипп. Есть такая фраза. Кто есть кто, а кто кажется только. Кто выстоит, а кто сломается. Кто не предаст, а кто, извините, облажается. Иди вместе в разведку. Значит, прикрывать друг другу спины. Значит, быть верными друг другу. По словам и по делам, по помыслам, по духу, по вере. В любой мясорубке, что бы ни случилось, несмотря ни на что, сражаться бок о бок, подавая друг другу патроны до последнего. Так вот, пишет Филипп, что с нами пошел бы в разведку.
1: Ух ты! А я патроны подавал с удовольствием.
2: Мой дед ходил в разведку. Вот рассказывал мне, как языка брать. Я знаю, как языка брать. Лучше всего говяжий.
1: Вот с языка сорвался.
2: Обожаю говяжий язык, да. Родиться человеком — это чудо. Золотые слова. Остаться человеком — это труд. Филипп.
1: Браво, дайте аплодисменты. Хорошая, хорошая фраза, которая вот ставит...
2: Ей бы можно было даже зафиналить, но у меня же парочка.
1: Вот есть еще парочка, да, Валентин нам написала. Валентин, добрый день. Пишет, знаете, ценю в людях доброту и честность, как и я сама. И за это всегда получаю почему-то обратное. Зло и обман. И вот мне не нравится следующее качество. Не люблю льстецов и завистников. Не надо льстить.
2: Согласен
1: и
2: с этим. А вот доброта и честность, вот тут главное не сломаться, потому что добрый и честный человек... Не совсем удобно жить в современном обществе, понимаешь? Добротой пользуются, честность — это, ну, уязвимость, скажем так. Давайте так, не честность, а недосказанность пусть немножко будет в некоторых ситуациях, когда, ну, не все ж надо о себе рассказывать.
1: Да,
2: пусть
1: да,
2: догадается
1: да.
2: человек, пусть будет загадка. Вот как
1: чуть-чуть.
2: Написал Филипп, да? Чудом Филипп. Пусть остается.
1: Вот, вот, пускай остается чудом, конечно. Хорошие слова.
0: Анекдот.
2: Олег, ты знаешь Олега?
1: Да, конечно.
2: Так вот, Олег... Единственный ребенок в семье. И он мечтает о братике и сестричке, не ведая, что благодаря своему папе, у которого легкий общительный характер, у него уже есть 3 брата и 2 сестры.
1: Узнает в свое время, да.
2: Честность придет.
1: Да, а вот у меня такой вот. Частенько мужики напьются и начинают небылицы о себе рассказывать. И вот знаете что? Вот если бы не это их качество, то не было бы у нас ни легенд, ни мифов, ни сказок. Что-то мне подсказывает, что так и есть.
2: Продолжаем отмечать праздник замечательный, День уважения. Я думаю, что каждый из вас сегодня скажет друг другу важные слова, проявит уважение, почтение. Через час все это будет у нас материализоваться в программе «Народно-поздравительный был бы повод». Будем друг друга уважать, поздравлять, слушать хорошие песни. Костя, ударь меня.
1: Нет, Саша.
2: Нет?
1: Нет, никогда.
2: Тогда я себя ударю, чтобы вернуться в реальность. А то замечтался. Ну что, Константин уходит домой. Мы с вами услышимся через час.
1: Нормально, Александр.
2: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут одолжить денег и на них угостить того, у кого одолжили. Будет ночь без тебя.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. 638 абитуриентов набрали наивысший балл на ЦЭ по профильным предметам. Это на 15 больше, чем в прошлом году. Как сообщили Белта в Минобразование, больше всего максимальных баллов набрали по математике – 190. Баллы централизованного экзамена, который прошел 26 мая, опубликованы накануне. При этом агентство Минскновости со ссылкой на пресс-службу Республиканского института контроля знаний сообщает, что в интернете появились поддельные данные о результатах централизованного экзамена. В институте напомнили, что максимально возможный балл 100, минимальный – 0. Отрицательных результатов, а также более 100 баллов быть не может. Это подделка. МЧС предупреждает о факторах опасности из-за непогоды. Сегодня и завтра по стране дожди, усиление ветром, что может привести к падению деревьев и обрыву линии электропередач. Грозы повышают риск возникновения лесных пожаров, возгораний в домах. Сильные ливни затрудняют движение транспорта вплоть до его полной остановки. Во время ливня лучше воздержаться от поездок. А в Ботаническом саду сегодня второй день фестиваля «Букиц». Тематические зоны продуманы до мелочей. Получить трудовую книжку, оформить кредитную карту и сдать на права здесь может каждый ребенок. Пусть пока документы не настоящие, но дают возможность узнать, какая она взрослая жизнь. Потратить заработанные букицы – это валюта фестиваля, можно на шопинге. Для гостей подготовлен фуд-корт с угощениями. Спортсмены Минска стартуют в розыгрыше Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии. В первом поединке предварительной группы H они встретятся с немецким клубом Beach Royals. Во втором туре Минск завтра сыграет с французским Монпелье, а 9 июня с финским Хобби.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня во многих регионах ливни, ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Минске и Могилеве будет до 22, тепла в Бресте, Гомеле и Гродно до 25 и до 21 в Витебске.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Добрый день! Радио

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама. Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
1: С 1 мая и все лето 1 час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
2: Чудная стоит погода. Поезжайте на природу. Солнце, воздух, лес, поляна и шашлык. От марки «Ганна».
3: Вкус прекрасен, вид чудесен, выбор очень интересен. Нет ни одного изъяна в шашлыках от марки «Ганна».
2: Шашлыки элитный, ароматный для пикника и дачный в маринаде с косточкой от «Ганны». Сделают ваш отдых незабываемым. Попробуйте также новинки. Шашлык нежный и в сливочном маринаде. Радио «Рокс».

закончены дела, вечер будний, чашка кофе, рюмка коньяку. Где же ты, любовь, ответь, мне очень трудно, без тебя я больше не могу.

0: Рокс на своей волне.
1: Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Помните, как берегам Австралии

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо, Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
5: Радио «Рокс».

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Сегодня заключительный день масштабной выставки «Белагро» в Минске. Крупнейшая площадка Евразии, место встречи производителей, поставщиков и потенциальных покупателей из разных стран. Выставку в этом году посетили более 200 тысяч гостей. На ней побывали представители 12 стран мира, более 40 иностранных делегаций. Впервые были Корейская Народно-Демократическая Республика, Грузия, Монголия и многие другие. А в март объяснили, почему белорусские товары иногда дороже импортных. Как заявила замминистра антимонопольного регулирования торговли из-за высокой стоимости сырья и логистических проблем. Например, в кондитерской отрасли в 2024 году значительно подросли в цене какао-бобы. На цены влияют и логистические проблемы из-за санкций. Самые большие очереди легкового транспорта в пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей. По данным погранкомитета, легковых авто в Брузгах 90, в Бресте 250. На границе с Литвой в Каменном Логе только 20 легковушек. Фур также больше на границе с Польшей. Активность клещей в разгаре. В Минздраве рассказали, можно ли сделать прививку от клещевого энцефалита летом. По графику вакцинации первую дозу следует делать осенью, октябрь-ноябрь, вторую – зимой или в начале весны. Можно привиться и летом, но нужно помнить о рисках. В период выработки антител человек уязвим. И главное, даже полный курс вакцинации не дает стопроцентной гарантии и не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности, отметили в ведомстве. В Беларуси сегодня отмечают День мелиоратора. У нас осадки преобладают над испарением и происходит переувлажнение земли. В республике выстроена целая система и работают конкретные механизмы по мелиорации. Почти 3,5 миллионов гектаров земель в стране уже мелиорированы.
1: Погода.
0: Сегодня временами дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве. В Минске и Могилеве до 22, тепла в Бресте, Гомеле и Гродно до 25, в Витебске до 21. Завтра ночью Белгидромет обещает до 14-17 тепла, днем до 19-26. Почти везде дожди.
1: Доброго дня, Радио Рокс. Лета много не бывает, Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Ну что же, неделя лета позади. Полет отличный. Никуда сегодня не торопимся, но и никуда не опаздываем. Все степенно. Наслаждаемся хорошей погодой. Впереди еще много будет солнечных летних теплых дней. Ну и дождям место найдется, не без этого все-таки. А я люблю лето. Любое. Вот сегодня оно настоящее, красивое. В Минске и в окрестностях около 20 градусов со знаком плюс, а где-то и побольше будет. Вот от этого настроение отличное. Надеюсь, у вас тоже. В таком случае, друзья мои, разрешите открыть новый летний музыкальный час на волнах самого искреннего радио «Радио Рокс» вашей любимой большой воскресной народно-поздравительной программой «Был бы повод». Торжественное перерезание ленточки. Все, открыли. Но это значит, что у нас впереди 2 часа с вами эфирного времени для ваших музыкальных удовольствий. Стараться для вас буду я, Александр Барский. И ваше душевное поздравление родным и близким. Элегантные комплименты, романтичные признания в любви, а также музыкальные приветствия друзьям, подругам, всем хорошим, достойным людям нашей страны. Все это можно и нужно отправлять уже к нам в эфирный вайбер Рокса. Номер 699-102-1. Код 8033. Условий есть. Пожелания ваши, не скупитесь на добрые слова в адрес близких людей. Ну а песни наши, обещаю, будут хорошие, интересные, красивые, мелодичные. Главное, чтобы все было от души и для общей радости. Не стесняйтесь, пишите активно 8033-699-1021. Через несколько мгновений начнем праздновать. Всем доброго и летнего дня!

0: Радио Рокс.
1: Ой, а как я хочу, чтобы лето никогда не кончалось. Ну, пусть за мной не мчится, но, тем не менее, мне приятно от этой мысли. Позитивно мыслить начинает Александр Барский, нести в каждый дом радость, приятности, ваши жизненные поводы. Здесь у нас в программе «Был бы повод» 8033-699-1021, номер нашего неустанного эфирного вайбера «Рокса». Что сегодня отмечать будем? Давайте начнем с годовщин семейной жизни. Вот такое у меня предложение. О, все за. Светлана пишет. В таком случае, Светлана, здравствуйте. Пишет, что сегодня особенный день для наших дорогих родителей. Для Татьяны Моисеевны и Валерия Ивановича Равинских из города Могилева. Вы знаете, они отмечают годовщину совместной жизни. Эти прелестные люди уже 46 лет вместе. Это замечательно.
2: Горько! Горько!
3: Совет да любовь.
1: Мамочка, папочка, дорогие наши, мы от всего сердца хотим поздравить вас и пожелать крепкого здоровья, чтобы каждый день приносил вам радость и побольше сил для добрых дел. Неиссякаемой любви и нежности друг к другу, которая с годами пусть становится только глубже и крепче. А еще желаем множества счастливых моментов, вместе проведенных и наполненных смехом, теплом и взаимопониманием. Также хотим пожелать вам спокойствия и умиротворения в вашем доме, где всегда царила и пусть царит атмосфера заботы, понимания и уюта. Ну и, конечно же, желаем еще долгих-долгих лет счастливой совместной жизни. Мама и папа, мы вас очень любим и гордимся вами. Спасибо вам за все. За ваш пример настоящей любви и преданности. Вот такой должна быть настоящая семья. С любовью, с нежностью, с уважением. Дочь Светлана, сын Александра, внучка Ульяна. Поздравили вас, Татьяна Моисеевна и Валерий Иванович. Но и у Марины тоже есть повод. Дело в том, что сегодня годовщину совместной жизни. Уже 40 лет вместе отмечают наши самые лучшие родители на свете. Для нас это Валерий Николаевич и Зинаида Петровна Кольчук. Поздравляем вас, дорогие, обожаемые наши.
3: Горько!
2: Горько! Горько! Горько!
1: Прекрасные люди, прекрасная семья, вот на них нужно равняться. Поздравляем и желаем вам счастья, огромного здоровья, крепкого, но еще долгих-долгих лет совместной жизни, чтобы мы любовались вами, вашим счастьем. Ваши дочери Марина и Оксана, зятья есть тоже, Александр и Василий, внуки Карина, Паша и Илья. Ну, все есть для счастья у Валерия Николаевича и Зинаиды Петровны. Вот так и должно быть. Вот поэтому и встретились, полюбили, поженились. Дом есть, дети. И песня, как музыкальный подарок от Дмитрия Прянова для вас.
4: Любите

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Любонька Ковецкая пишет нам. Люба, здравствуйте. Хочу поздравить на всю страну. А что? Имею право, настроение отличное. С днем рождения замечательную женщину. Валентину Павловну Сердюкову. Валентина Павловна, с днем рождения. Эти овации для вас, потому что вы восхитительны. Я желаю оставаться всегда такой же неотразимой, мудрой и в то же время сильной, женственной. Пусть на вашем пути встречаются только добрые, приятные люди, а все мечты сбываются, вот словно так, по волшебству. Ну пусть немножко в жизни будет сказки. Пусть твоя жизнь будет наполнена моментами, от которых вот просто будет вот так вот захватывать дух. Желаем неиссякаемой энергии для новых свершений, крепкого здоровья и безграничного качественного женского счастья. Мне это нравится. Пусть этот день рождения станет началом новой удивительной главы твоей долгой жизни. Желаю находить вдохновение, удовольствие и радость в простых вещах. Окружать себя людьми, которые подарят тепло, и никогда не сомневайся. Валечка, ты уникальна. Так считают, уверены даже в этом, и несут эту мысль всем слушателям Радио Рок, семьи Чепелевых и семьи Ковецких. Придется согласиться с этим. Марина пишет. Дорогое радио. О, Радио Рок. Здравствуйте, Марина. Спешим поделиться со всей страной и нашим праздником. Дело в том, что у нашей мамочки, бабушки, прабабушки юбилей. Мы хотим поздравить нашу замечательную Любовь Никитичну Климову с юбилейным днем рождения.
2: Поздравляем!
1: Вот у нас просто не хватает слов, чтобы описать, какая она у нас замечательная мамочка, бабушка и прабабушка. Но нашли все-таки слова, чтобы пожелать от души, от сердца нашей Любови Никитичне крепкого-крепкого здоровья, еще раз здоровья, бесконечно здоровья, потому что мы ее очень-очень любим. Ты для нас всегда будешь самой замечательной, самой любимой, самой мудрой и самой молодой. С днем рождения, дорогая наша. Миллиона не жалко для этого человека. Март Бабаян со своей песней.

0: Реклама.
1: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Светофор.
6: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор.
7: Радио Рокс.
8: Сделано в Беларуси.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: 8-0-33-6-9-9-102-1. Номер нашего неустанного вайбера. Сюда пишите, если в жизни есть поводы. Что-то отмечаете сегодня, ну или просто в отличном настроении. Вот как это делает председатель Совета ветеранов, наш комбат Константин Максимович Андрончик и коллектив ветеранов управления ГАИ ГУВД города Минска. Сердечно решили поздравить с днем рождения настоящего мужчину. Заслуженного ветерана МВД Беларуси, начальника отдела регистрации транспортных средств управления ГАИ ГУВД Минска, подполковника милиции Михаила Федоровича Шеменкова. Что-то мне подсказывает, мы с Михаилом Федоровичем Шеменковым встречались в процессе регистрации транспортных средств. Было такое. Может, даже друг друга не помним. Ну, давайте поздравим Михаила Федоровича и пожелаем крепчайшего здоровья, благополучия, уважения, любви родных, близких людей, неиссякаемой энергии и оптимизма еще на долгие десятилетия. Мирного неба, и пусть все ваши родные будут здоровы, а дом будет наполнен счастьем и теплом. Людмила пишет: сегодня у нас очень большой важный повод. Сейчас вам расскажу. Мы хотим поздравить на всю страну нашего дорогого Кирилла Вячеславовича Соколовского с присвоением звания майор авиации. Ну как же, это повод действительно. Авиация, майор, да и фамилия такая окрыляющая, летная, Соколовский. Кирилл Вячеславович, мое почтение. В общем, мы, его большая дружная семья, желаем нашему Кирюше, летчику нашему, пусть твоя жизнь будет яркой. Пусть твоя звезда сияет и освещает путь к новым победам, к новым успехам и к новой славе, товарищи. Пусть тебе все будет по плечу, дорогой наш. Пусть с тобой всегда будет правда, удача, сила. Крепкого здоровья тебе и большого счастья. Кстати, насчет большого счастья, оно-то у Кирилла Вячеславовича есть. Это его любимая жена Анечка, детки Константин и Клим. Ну, Кирюша, наш дорогой, состоялся и в профессии, и как семьянин, и как человек. Дорогой наш, мы очень рады и гордимся, что ты у нас такой замечательный родственник с большими крыльями. Спасибо твоим родителям за то, что ты правильный человек. Правильно тебя воспитали. А поздравили вот так вас, Кирилл Вячеславович. Тесть с тещей, Котовы Василий Николаевич и Ольга Геннадьевна, а также семьи Ивановых, Бусел и Казакевич. И я присоединяюсь.
3: Домой!
2: Вот так называется песня, которая прозвучит от Николая Расторгуева для настоящих мужчин. Ребят, мужчины, пусть ваши моторы ревут еще очень-очень долго в такт сердцу и добрым помыслам. С днем рождения, с присвоением звания майор авиации!

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Барышни, дамочки, женщины, сейчас будем и вас поздравлять. Татьяна пишет. Пишу из города Жабинка. Знаем такой. Хотим поздравить всем нашим городом с днем рождения, с юбилеем, к тому же, с 40-летием, мою племянницу. Зовут ее Татьяна, фамилия Гурина, из города Бреста она. Танечка, дорогая, поздравляем и желаем тебе здоровья, любви, успеха всегда и во всем. Помним, не забываем, и ты нас не забывай, тетя Таня, дядя Саша. Ну и песенку что-нибудь летнее, летом. Сообразим, это логично. Светлана пишет, хочу поздравить подругу Екатерину Мохареву с днем рождения. Крепкого здоровья тебе, Катюша. Счастья, любви, удачи, доброты, радости, успехов, благополучия, везения. Если этого показалось мало, тогда еще в довесок. Лови. Душевного спокойствия, тепла, достатка, смеха, красоты, мирного неба над головой, исполнение самых заветных желаний. Ух, любима будь и люби, Катенька. Всего тебе самого-самого наилучшего.
2: С днем рождения!
1: Инна пишет, но не она одна, помогают родные, друзья, близкие люди, объединились в едином порыве, окрыленные чувствами влюбленности и уважения к одному человеку. Это Елена Терентьевна Жоровень сегодня отмечает свой тоже очередной день рождения. Праздник души и тела отмечает в кругу самых близких людей. И вот эти люди желают вам, Елена, здоровья обязательно крепкого. Но это по умолчанию, конечно. Счастья. Вот огромного-огромного, необъятного просто. Любви, успехов, благополучия, исполнения всех самых заветных желаний. Пусть всегда, Леночка, тебе сопутствует удача, куда бы ты ни отправилась и чем бы ты ни занималась. И пусть для нее прозвучит красивая песня от родных, от друзей, от группы «Сентябрь». Да, Лена Терентьевна, вы похожи на лето, мне кажется.
3: Если время...

0: Реклама.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, главное, каждого свое. Но неизменным остается это здоровье, счастье и, конечно же, любовь. Именно это чувство отличает нас от других живых существ на этой планете. Это я так считаю. Можете поспорить, хотя не надо. Вот Дарья пишет. Сегодня будем и сейчас поздравлять влюбленных. Те, которые уже много-много лет живут вместе. Дарья пишет, что хочу поздравить своих замечательных родителей. Анну Михайловну и Сергея Валерьевича Шокун с годовщиной свадьбы. Мы в восхищении. Мама, папа, замечательные мои, я поздравляю вас с этим прекрасным днем, с этим праздником. Это праздник в том числе и для вас. И для нас. Если бы вас не было, вы не встретились, то не было бы Дарьи. А еще хочу пожелать вам много-много лет еще идти по жизни рука об руку, сохраняя вот ту искорку, которая когда-то много лет назад между вами зажглась. Вы встретили друг друга, полюбили. Долгих лет жизни в радости и в достатке. С годовщиной. Татьяна пишет, хотим поздравить Никиту и Марию Томашенко с созданием новой семьи. Вот тут все еще впереди. Дорогие Никита и Мария, ваша любовь превратилась, нам кажется, в нечто большее, в создание новой семьи. Пусть ваш дом всегда будет наполнен уютом, смехом, теплом, пониманием. Желаем, чтобы вы берегли то трепетное чувство, которое объединило вас сегодня и с годами делали его только крепче. Это возможно. Это действительно так возможно. Умейте слушать друг друга. Научитесь прощать. Это пригодится. И радоваться каждому дню, проведенному вместе. Каждый день уникален. Говорят, что идеальный брак — это союз двух людей, которые никогда не перестают удивлять друг друга. Это правда. Желаем, чтобы ваша жизнь была полна приятных сюрпризов, романтики и страсти. Пусть каждый день приносит вам радость, а все трудности, ну, если возникнут, хотя нам не хотелось бы этого на вашем пути жизненном долгом, пусть преодолеваются легко и держите при этом за руки. Все получится. Ну, поднимает бокал за новую семью. Это бабушка Таня. Коньяк уже закипел, наверное. Дедушка Саша тоже рвется. Это все, как говорится, шлифануть. Крестный Александр с семьей. Дядя Игорь с семьей. Тетя Наташа с семьей. Семьи Вороновых. Илья Нок, я так полагаю, что все гости, которые как пришли на свадьбу, так до сих пор и поздравляют, отмечают, радуется Никита Мария.
0: Горько!
3: Горько! Горько! Горько!
2: Любви вам большой и долго-долго жизни. Дмитрий, кстати, пишет, хочу я передать привет своей любимой жене Евгении Бурачевской и поздравить ее. Женечка, поздравляю с тем, что есть такой замечательный муж, как я. Ну, в смысле, Дмитрий. Для вас эта песня.
4: Если

0: Валерия пишет: «Хочу поздравить дорогого, любимого, уважаемого и мудрого дедушку Михаила Ивановича Чубукова. От всей нашей большой дружной семьи поздравляем тебя с днем рождения. Желаем благополучия, душевного спокойствия, уважения, любви близких. Крепкого здоровья обязательно. Пусть твой дом всегда будет наполнен смехом, теплом и радостью. Мы гордимся тобой и счастливы, что у нас есть такой замечательный дедушка Миша». Наталья пишет: «Хотим поздравить папу, мужа, тестя, брата, человека, в конце концов, Валерия Сергеевича Залужного. С днем рождения поздравляем, дорогой наш. Крепкого здоровья. Желаем душевного спокойствия, простого человеческого тепла и большого счастья. Пусть рядом всегда будут только надежные люди, а каждый день приносит легкость и радость. Мы тебя очень любим и ценим, дорогой наш». А вот Наталья пишет: «Сегодня отмечает свой 45-й по счету день рождения любимый муж. Самый дорогой на свете папочка. Олег Михайлович Яцукевич. Мы хотим его, знаете что?
1: Поздравляем!»
0: Да, это жена Наталья, а также дети Артем и Алинка от всего сердца желают вам, Олег Михайлович, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, везения, удачи во всех делах. Вы знаете, наш юбиляр очень отзывчивый, надежный человек, который готов в любую минуту прийти на помощь. Да, мы знаем это, потому что уже много раз в этом убеждались. Знай, дорогой наш Олег, что мы тоже всегда готовы прийти тебе на помощь, поддержать, что бы ни случилось. Да и вообще, всегда будем рядом. Можешь на нас рассчитывать. А у тебя все получится. И пусть сбывается, и получается все легко. Мы тебя любим, ценим. И вот к этим поздравлениям присоединяются родные, близкие. И даже Алексей Петрухин решил присоединиться. Его песня «Разудалая», под которой можно потанцевать и отметить день рождения, праздник жизни. «А жизнь моя».

0: Реклама.
1: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
0: Александр Барский.
3: Пишут активно и очень много. Спасибо за активность, друзья. И за внимание к программе «Был бы повод». Все для вас. Анастасия Михайловская пишет. Коллектив «Универсама Светанок». Есть такой в городе Гродно. Объединился. Решили поздравить с днем рождения кассира, нашу уважаемую Аллу Ромуальдовну Богдан. В первую очередь, Аллочка, хочется пожелать здоровья. И здоровья крепкого. Стабильности хотим пожелать. Стабильной причем. И вдохновения. Думаете, вдохновительного? Нет, вечного. Пусть жизненный путь всегда сопровождает потрясающие приятные новости и волнительные сюрпризы, а в окружении находятся приятные, понимающие и, что важно для кассира еще, щедрые люди. Пусть, Аллочка, все твои желания исполняются. Мы, коллектив «Универсама», этого очень хотим. Ольга пишет. Нет, не Ольга. С аккаунта Ольги в Вайбере отправила это сообщение Анна Ивановна Ковшарова и обращается к нам. Дело в том, что сегодня хочу поздравить с днем рождения свою одноклассницу Елену Алексеевну Селивонову. Леночка, с днем рождения. Помню тебя. Только с хорошей стороны. Вспоминаю очень часто. Ты хороший человек, поэтому хочу пожелать тебе тепла, исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. Ну и, конечно же, здоровья и всегда хорошего настроения. Давайте порадуем Елену Алексеевну замечательной песней. Прекрасное предложение, Анна Ивановна Ковшарова. Но давайте еще поздравим с днем рождения жену для кого-то, маму и бабушку. Валентину Васильевну Белявскую, это Олеся прислала поздравления. Дорогая наша, желаем оставаться такой же прекрасной, молодой и позитивной. Не добавить, не отнять. Просто идеал. Здоровья крепкого, счастья, большого благополучия. Безусловного желаем. Мы тебя очень любим. Это муж, дочки, зять и внучки вас поздравили. А еще Галина решила передать привет Галине Сергеевне Панковской. Сама себе, что ли? Тоже хорошо. И привет вам шлет Юрий Антонов и дарит вам песню «Я иду к тебе навстречу, Галя».

0: Радіо Рокс.
1: Валентина Егоровна Воронова решила написать, потому что в семье двойной праздник. А может и тройной. Давайте разбираться. Валентина Егоровна, здравствуйте. Вы знаете, я хочу поздравить на всю страну моих сыновей замечательных. Вороновых, Владимира и Николая. Они оба Николаевичи. Близнецы у меня, двойное счастье. С днем рождения, Володенька, Коленька, я поздравляю вас. Сегодня моим сыночкам по 36 каждому. Это приятно, это хорошо. И я желаю вам, Володенька, Коленька, крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, добра, достатка, уважения, мирного неба. Ну и чтобы вас радовали детки. А у Вовы их трое. Валентина Егоровна, счастливая бабушка, какая у Коли? Двое. Пять внуков. Я очень горжусь своими сыновьями. Радуюсь внукам. Храни их Бог. Дай вам всего самого-самого наилучшего, Боженька, для счастья. Дорогие мои мальчики, с днем рождения. А вот Наталья пишет. Хочу поделиться своей радостью, своим счастьем. В нашей семье сегодня праздник. Ни один праздник не обходится без вас, Радио Рокс. Наш привет и поздравления летят в Оршу из города Чашники. В этот день, несколько лет назад, на свет появился наш любимый сын, внук, брат, племянник, крестный, просто замечательный человек, заботливый, любящий и любимый наш Владислав Миночкин. Мы хотим поздравить тебя, Владик, с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, любви, благополучия, успехов, удачи, легких рейсов, он у нас водитель, ну и всего самого наилучшего. Сейчас Владик в рейсе, дальнобойщик, через недельку приедет домой, отпразднуем как положено, но, а вот сейчас уверенный слушает Радио Рокс за рулем. Давайте поддержим его и добрым словом, поздравлением и хорошей песней от мамы, от бабушки, от тети Наташи, от дяди Алексея, от дяди Сергея, от тети Люды, Анастасия, Алина, их семьи, Маша, крестник Миша, сын Алексей. И Олег Талызин поет для вас свою песню. Но все-таки водитель.
2: Вот

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. В Минобразовании рассказали, сколько абитуриентов в этом году поступят в вузы без экзаменов. Около 5400. Это победители международных республиканских университетских олимпиад, медалисты, обладатели красных дипломов колледжей. Но для того, чтобы иметь гарантированную возможность принять участие в том числе в общем конкурсе, сдавать ЦЭ и ЦТ им необходимо. Дело в том, что по отдельным специальностям льготных категорий выделено немного мест. Не все поступят, а у ребят должна оставаться возможность поступить на общих основаниях. Около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Правоохранители просят родителей уделять особое внимание детям на каникулах и информировать их о цифровой безопасности, объяснять, что нельзя общаться с посторонними людьми онлайн. Также следует знать, какие сайты посещает ваш ребенок и с кем он общается в мессенджерах и соцсетях. ДАИ призывает водителей быть внимательными при загородных поездках в выходные. В эти дни традиционно увеличивается трафик. Инспекторы обращают внимание и на места массового отдыха граждан. В ходе патрулирования контролируют соблюдение правил остановки и стоянки. Прогноз на следующую неделю от синоптика Дмитрия Рябова не сулит сильной жары, сообщает ОНТ. Атмосферные фронты пошатнут летнюю идиллию. В некоторые дни возможны сильные дожди с грозами и шквалистый ветер. По словам Рябова, погода улучшится только к четвергу. Конец недели станет заметно теплее начала. Днем 14 июня ожидается от 24 на севере до 29 по юго-западу страны.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Сегодня временами дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве. В Минске и Могилеве до 22, тепла в Бресте, Гомеле и Гродно до 25, в Витебске до 21. Завтра ночью Белгидромет обещает до 14-17 тепла, днем до 19-26. Почти везде дожди.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Здравствуйте! Здравствуйте всем, кто постоянно с нами слушает Радио Рокс и с ними идет по жизни, и тем, кто только что к нам присоединился. Мы вместе отдыхаем, работаем, наслаждаемся этим прекрасным летним воскресным днем. Ну и, конечно же, мимоходом, между делом, находим кого поздравить с личным праздником, по личному товарищу календарю, передаем пламенные летние музыкальные приветствия, комплименты отпускаем самым достойным людям нашей страны. Ну, а я, Александр Барский, как всегда, активно участвую в этом важном процессе, но я не один. Мы работаем в тандеме, в такой программе «Одному нельзя», с Вайбером. У Вайбера редкое имя, 8033-699-1021, запомнили? Записывайте 699-1021, это номер. Вот сюда пишите, делитесь своей радостью по личному календарю. Давайте поздравим ваших близких на всю страну. А вот как это сделала Марина. Небольшое, Мариночка, упущение. Я рад, что вы постоянно слушаете Радио Рокс, находясь в городе Скидель, неважно даже где. Готовлю кушать по традиции, хочу передать привет солнечный, чудесный, моим самым родным и близким. Это мужу Александру, сыновьям Артему и Ярику. Я их очень-очень люблю. Марина, вот фамилия как раз-таки была бы уместна здесь. Елена Косач пишет. Леночка, здравствуйте. Хочу передать приветствие нашим родным и друзьям. Вот тут Елена уже постаралась. Семьям. Романович, Майсюк, Сачко, Ильющеня, Карпук, Домась и Голобурда, которые сейчас отдыхают, ну, можно подумать, на курорте, но для них курорт — это дача, потому что дача вот такая, классная. Пусть эта природа с яркой листвой и цветами наполняет ваш день светом и теплом. Пусть лучезарный день дарит милоту, именно так пишет Елена, да, и радость, радоту тогда уже. Ну, а небо пусть будет ясным, вдохновляющим и безоблачным. Вот сейчас будем разгонять тучи, если они вдруг где-то там вздумали расхаживать по небосклону. Наслаждайтесь вкусной клубничкой, гармонией вокруг. Птички пусть подпевают хорошую песню, создавая идеальный повод для улыбки, хорошего настроения. Все это в компании Радио Рокс. Сергей Филимонов пишет. Выпуск гидрофака 1991 года. Белорусский сельскохозяйственной академии. Ребята, все, кто прошел академию, все, кто учился, знает, как устроено сельское хозяйство и сопредельные отрасли. С днем мелиорации, ребят! Поздравляю! Вот интересно, а если я копал канаву на даче? Во благо, это считается тоже моим праздником профессиональным, днем мелиоратора? Сергей Филимонов, проясните ситуацию. Ну и вот Каролина решила поддержать словом и, надеюсь, делом семью Лапицких. Они строят шикарную баню. Желаю много счастья, любви, ну и, конечно же, собраться в ближайшее время и попариться. Каролина, я успокою вас, семья Лапицких достроит шикарную баню. Я проходил через это уже. Если начали, уже будет дело закончено. Радуемся лету, слушаем Рокс и песню Алексея Глызина. Летнюю, конечно.
3: Лето в

0: Радио Рокс.
1: Пишет, в программу «Был бы повод» Тамара Арсентьевна Лобач. Пишет, потому что есть повод и потому что умеет писать. В руках мобильный телефон. Да, и вайбером умеет пользоваться. От коллег-энергетиков мы решили поздравить с днем рождения Ольгу Ивановну Хитёву. Дорогая наша, поздравляем.
2: С днем рождения!
1: Сотрудники филиала 4-го Минского городского центра недвижимости поздравляют и утверждают, что Ольга Ивановна у нас на хорошем счету. Да, работает она в приемной. И еще в отделе кадров. Везде успевает. Работает четко, слаженно, тактично, быстро и вежливо. Вот как-то получается у нее, вы знаете, загляденье. Это профессионал своего дела. Поэтому Ольге Ивановне хотим пожелать счастья, здоровья, успехов. Ну а также желаем, чтобы каждый день ее жизни был наполнен лишь приятными, яркими моментами. Чтобы лучик солнышка в доме не угасал. Вот когда так пишут, мне кажется, это тост произносит. Чтобы лучик солнышка в ее доме никогда не угасал. Чтобы женская красота лишь расцветала, а глаза сияли от счастья. Ай, наны-наны. Ольга Ивановна, с днем рождения от коллег-энергетиков. Вот уж кого энергии хватит на всех, это у энергетиков. Прав, ребята? Кто пишет? Пишет нам Петр. И пишет он из Кобрина. Челом бьем, Петр. Сегодня празднует свой день рождения Лариса Сергеевна Боярчук. Вы знаете, это хорошая женщина. А еще это жена моего старшего брата. Моя дважды кума даже. Прям как звание. Такие, дважды орденоносец. Кума почетная. Уважаемая. В общем, от всей моей семьи я хочу поздравить Ларису Сергеевну и пожелать крепкого здоровья. Пусть мечты сбываются. Всех благ тебе, твоим близким. Пусть они будут здоровы и Богом хранимы. Хорошая песня пусть для Ларисы Сергеевны прозвучит. Конечно. А как же. Полина пишет. Подписана как Поля. Наверное, Полина. Хочу поздравить Викторию Романовну Ломаненко с днем рождения. Прекрасный возраст у Виктории Романовны. Желаю счастья, всего хорошего в ее молодой, цветущей жизни. И пусть подарком будет хорошая песня. Краткость. Сестра таланта, я понимаю. Мама Светлана, папа Роман, бабушка Вера, дедушка Михаил, сестры Полина, Ира, Виолетта, братья Даниил, Максим, дядя Сергей. Вот на что ушла энергия вся. И его жена Юля, тетя Наташа, муж Олег, а также все родные и близкие. Ну, вот их не перечисляли уже. Спасибо, что сэкономили нам время. Точнее, не мне, а для других слушателей, которые ждут с нетерпением своих поздравлений и приветов. Все будет. А пока уступай место Стасу Михайлову в эфире «Девочка лето».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: С 1 мая и все лето 1 час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
0: Радио «Рокс». Сделано в Беларуси.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: А вот еще один Сашка пишет нам. Александр Ивановский. Здравствуйте, Александр Ивановский. С прозой сдружился. Я думаю, несколько минут назад. То все как-то стихами, да стихами, Александр. В программу «Был бы повод» принимается поздравление исключительно в прозе. Это без стихов, значит. Ну вот Александр пишет. Сегодня есть повод обратиться к вам и на всю страну поздравить с юбилеем, с днем рождения прекрасного человека. Мужа для кого-то, отца и дедушку Александра Владимировича Симоновича. Поздравляем юбиляра.
4: Поздравляем!
3: Жена Наталья, сын Павел, невестка Надежда, внуки Яромир, Яна, дочь Инна, Александр и внучка Дарина. Желаем нашему обожаемому и уважаемому Александру Владимировичу здоровья отменного, настроения отличного, бодрости духа, воплощения в жизнь всех задумок, любви, задора, энергии, светлых мыслей и долгих лет жизни в достатке. Ну и не лишним будет напомнить, что мы тебя любим, ценим и всегда рядом, потому что мы родны, мы близки. А ты замечательный человек. Муж, отец и дедушка Александр Владимирович Симонович. О! Туда мы в восхищении, группа поддержки тоже. Татьяна пишет. Хочу поздравить любимого мужа Дениса Строенко. Или Строенко, ударение не стоит. Ну вот так, попали в такую ситуацию, Татьяна. Строенко или Строенко, уже разные люди получаются. Ну, Дениса, с днем рождения поздравим. Желаю тебе, дорогой мой, всего того, без чего жить невозможно. Здоровья, уверенности, сил, любви, отваги, целеустремленности. А будет желание, появится цель. Будет цель, найдется и возможность. Главное, чтобы верил в себя. Я в тебя верю. У тебя все получится. Люблю тебя. Очень-очень. Анатолий отправил послание из города Борисова. Анатолий, это чудо. Оно прилетело в Минск. Ну, как отправили, так и прилетело. Посредством программы «Был бы повод» на Радио Рокс хочу на всю страну поздравить нашего дорогого внука Милана Дмитровича Голубца с очередным днем рождения. Такое ощущение, что Милан Дмитриевич несколько раз в году отмечает свой день рождения.
4: С днем рождения!
3: А может, так и есть. Каждый день похож на праздник. Желаем жизни только счастья, смеха, радости, тепла, удачи. Пусть обходит стороной все огорчения и все невзгоды. Ну а рядом будут верные, надежные друзья. Желаем удачи во всех сферах жизнедеятельности. Ну а главное — здоровье, здоровье, здоровье, здоровье. Расписывали ручку, наверное. И еще раз здоровье. Согласен, очень убедительно звучит и хороший музыкальный подарок. С большим уважением, дедушка Толя, бабушка Тамара, крестная тетя Галя, тетя Галя из города Гродно. Ну понятно, каждый по здоровью пожелал Милану Дмитровичу. Так и будет.
1: Защита.

0: хорошо там, где мы. Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Надежда пишет в программу «Был бы повод». Добрый день, Надежда. У нас просьба. Сегодня отмечает... Так получилось, так совпало. Сегодня отмечает свой очередной день рождения замечательный человек. Галина Павловна Цибулько. Хорошая женщина. И мы хотим поздравить хорошего человека, нашу хорошую Галину Павловну Цибулько на всю страну. Пожелать крепкого-крепкого здоровья, долголетия. Галочка, чтобы твои ножки еще долго-долго ходили по этому свету. Ну и чтобы знала, куда придешь. Ну а муж, Виктор Иванович, всегда был рядом, тоже неустанно следовал. Также ему давайте пожелаем терпения, чтобы ноженьки были здоровы. С уважением, надежный тыл. Семья Цибулько и все мы из города Слуцка. Слуцку привет, Галина Павловна, с днем рождения. Людмила решила сообщить всем вот такую благую весть. Сегодня в нашей семье большой праздник. Мы радуемся. Людмила, вместе с вами. А чтобы радость была полной и... со смыслом. Вот тогда узнаем, почему праздник-то. А потому что сегодня отмечает свой юбилейный день рождения наша обожаемая, любимая мамочка, бабушка и прабабушка Алла Степановна Суровец. Милая, любимая, родная, золотая, уникальная наша. Мы поздравляем тебя с юбилеем. Это очень большой, важный для всех нас праздник. Не передать словами, как сильно, Алла Степановна, мы тебя любим. И благодарны за то, что ты у нас есть. Именно ты, именно такая. Спасибо большое за доброту, за заботу, за любовь, которыми ты окружаешь нас с самого детства. Ты всегда рядом. Даже когда мы далеко, мы всегда думаем о тебе, мы всегда чувствуем твою поддержку и веру в нас, и это придает нам сил. Спасибо. Желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, спокойствия в душе и уверенности в том, что все будет хорошо. А так оно и будет. Спасибо тебе за то, что мы до сих пор для тебя любимые дети. Пожалуйста, радуй нас своим присутствием как можно дольше на этой земле. Любим тебя, обожаем, дети, внуки и даже правнуки. Какие молодцы. Илья пишет, хочу поздравить я, маму замечательную, Елену Николаевну Пунько с днем рождения. Мамочка, крепкого здоровья тебе, бесконечного счастья и... вечной молодости. Спасибо за твою заботу. Я тебя очень-очень люблю. Присоединяйся к этим поздравлениям. Илья, молодец. Дружное семейство. А также, если Елена Николаевна не против, Стас Пьеха пожелает вам в песне счастья.

0: мы кассеты. Вечер прошелестел.
1: Радио Рокс.
0: Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

нам горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Хорошая, счастливая песня Михаила Шуфутинского «У меня есть ты, у тебя есть я». Преждевременно выскочила в эфир, готовил ее для тех, кто отмечает свой юбилей, годовщину совместной жизни. Вот так будет правильнее. Но нашел еще другую. Хороших песен у нас достаточно, хватит на всех. Вот Елена и Николай Игнатюк пишут «В четыре руки», но пожеланий почему-то не нашли подходящих. Выручим вас, Елена и Николай. Мы хотим поздравить Елену Анатольевну и Олега Альбертовича Лебакиных с рубиновой свадьбой. И наверняка Елена и Николай хотели пожелать вам, Елена и Олег, светлой, чистой любви еще на многие-многие десятилетия, взаимопонимания, взаимоуважения, заботы друг о друге. Ну и пусть любовь становится крепче с каждым днем. А вы будете самой счастливой семьей еще много-много лет. Правильно сказал за вас Елена и Николай. Вот. Жанна пишет. Хочу поздравить моего любимого, обожаемого мужа. А зовут его Сергей. Какое простое имя. А человек? Ну, не сказал бы, что простой. Всегда с какой-то загадкой. Сергей Карпыза. С днем нашей свадьбы хочу поздравить. Сереженька, я очень люблю тебя. Благодарна за каждый прожитый совместный день тебе. Это настоящий праздник. Это настоящий подарок. Спасибо тебе. А сегодняшний букет, ну, это просто чудо. Вот сколько уже живут вместе, а Жанна не перестает удивляться благородным поступком Сергея. Сергей, молодец, так держать. Ольга пишет. Хочу поздравить с годовщиной совместной жизни, с 39-летием, Дмитрия и Валентину Канашевич. Хочу пожелать этому замечательному семейству, этим прекрасным людям всего самого наилучшего. А в это все самое наилучшее мы с Ольгой, Дмитрием и Валентином включаем здоровья крепкого, счастья, успехов и жить еще много-много-много лет вместе. А позитивно мыслить также желает вам этого всего. Семья без ручонок. Так, все. Все, тогда время для песен. Дина Мигдал. Есть такая певица. Про любовь, про счастье, про вас с годовщиной совместной жизни. Это подарок для вас.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: А вот Жанна пишет. Здравствуйте, любимая программа «Был бы повод». Жанна, здравствуйте вам. Хочу передать привет из Жабинковского района. Агрогородок Кривляны. Там на всю громкость, на весь городок звучит радио «Рокс». Так вот, привет хорошему человеку, любимому человеку, Александру Толкачеву. Тут все понятно. Пишет Жанна, что вы знаете, вот после «Че» буква «Е» должна быть, но у меня не получается «Е» поставить как-то вот в смартфоне. Жанночка, я вас сейчас научу. Когда долго держите, не отрывая пальчик на «Е», появляется буква «Е». Вы прослушали нашу образовательную народно-поздравительную программу «Был бы повод». В общем, моему замечательному любимому Александру Толкачеву привет. У него в руках все спорится. Слушает радио «Рокс», у него отличное настроение, правильной дорогой, Сашка, идете. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы сбывались все мечты. Люблю, ценю и уважаю. Вот так должна относиться жена к мужу, мне кажется. Люблю, ценю, уважаю. Все. Что? Новый хозяин надо. Вета пишет. Хочу передать привет любимому мужу и папе для кого-то, Андрею Александровичу Яциновичу, который в настоящее время занят. Занят очень важным делом. Можно сказать, преображает дом. Творчески подходит к этому. Красит его. Хотим сказать, что у него вот классно получается, Андрей Александрович. После дома можно переключиться на сарай. На будку для собаки или соседям что-нибудь покрасить, если хватит краски. Он у нас строитель, сварщик, маляр, электрик, сантехник. В общем, не перечесть. На все руки мастер. И мастер с большой буквы. Андрей Александрович, как говорится, плену вам. Успехов, терпения и хорошего настроения. Семья пожелала, просила вам передать. Татьяна пишет. Вы знаете, благодаря любимой радиостанции «Радио Рок» сегодня узнала, что оказывается-то День энергетика. Я вас огорошу, Татьяна. Сегодня еще и день мелиоратора. А у меня ведь супруг есть. И он главный энергетик. Игорь Курзенков его зовут. Милый, дорогой, мой самый энергичный человек. Я поздравляю тебя. Желаю тебе многих жизненных удовольствий, крепкого здоровья и счастья. Татьяна пишет. Хотим поздравить с днем рождения Александра Сергеевича Сидоренко от нашего дружного коллектива. От какого не называй, Татьяна, это будет реклама. Много раз вам намекал на то, что пора бы заключить договор на рекламное информационное обслуживание. Ну, либо вы не слышите, либо денег для нас жалеете. Хотя на других радиостанциях, я знаю, звучит ваша реклама. Тем не менее, Александр Сергеевич тут же ни при чем. У него день рождения. Александр Сидоренко. Поздравляем. Желаем, чтобы жизнь была насыщенной приятными моментами. Чтобы она была прекрасной у вас. Пусть ваши воспоминания будут только светлыми, хорошими. И окружают только такие люди, которые помогут подняться все выше и выше. Пусть работа будет легкой и любимой, зарплата высокой и желанной. Пусть глаза всегда сияют, как и сейчас. Деньги не заканчиваются, а все мечты сбываются быстро и легко. Ну, не жизнь, а сказка, самая настоящая. Пусть жизнь продолжается, Александр Сергеевич.

0: Реклама.
1: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
0: Александр Барский.
3: Зинько Сергей, привет, пишет. Хочу поздравить с Днем энергетика и свою жену Надежду Николаевну Зинько. Здоровья, счастья, мирного неба, исполнения всех самых заветных желаний, ну и, конечно же, жизненной энергии. А я буду стараться, любимая, сделать тебя самым счастливым человеком. Работает она на ТЭЦ, лаборантом, да, имеет отношение к энергетике, как-никак. Олег пишет. Хочу поздравить прекрасную семью из города Кировска в составе Сергея и Ирины Пушила. У них годовщина совместной жизни. 35 лет уже знают, любят, боготворят друг друга, можно сказать. С годовщиной. Желаю... Вот здесь надо поддержать.
4: Горько!
5: Горько! Горько!
3: Это что за праздник, да? Желаем огромного счастья Сергею и Ирине, благополучия вашей семье. И пусть любовь будет такой же крепкой, нежной, еще много-много десятилетий. Ваши друзья Астикаловы, Солодковы и Лазаренок. Наталья Федоринчик пишет. Хотим поздравить нашу коллегу Валентину Васильевну Коваленко, оператора бухгалтерии такого-то, раз такого-то завода. У нее сегодня юбилей. Но до сих пор с нами, в строю, дарит нам свой позитив, свою заботу, умением делиться и профессионализмом. Здоровья хотим пожелать вам, Валентина Васильевна, и исполнения всех самых заветных желаний. Вы молодчуля. Елена Ефременко пишет нам. Хочу поздравить Светлану Пшеницыну с днем рождения. Пусть каждый день приносит только радость. Улыбайся с самого утра. Пусть все видят, что... Ты самая счастливая. Любим, ценим, желаю исполнения самых заветных желаний, ну и, конечно же, крепкого здоровья. Елена и большая дружная семья. Вот так вас поздравили. Время прощаться, наверное, друзья мои. Больше не успею озвучить. Давайте уступим место в эфире Игорю Кибереву. Влетает в наш эфир «Лебедь белая» по многочисленным просьбам наших слушателей. Она влетает. А я, орел сизокрылый, я улетаю отдыхать. До встречи на Роксе. Пока.

Вадим Рокс. Наши песни.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Беларусь делает ставку на Китай как на ключевой рынок роста для экспорта белорусской продукции в ближайшие десятилетия. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков, открывая форум «Экспорт белорусских товаров в Китае». Участие в нем принял и зампредседателя КНР Хань Джен. Он прибыл в Беларусь накануне. Сегодня Китай – это второй торговый партнер Беларуси, который уступает лишь России. Каждый десятый товар Беларусь отправляет в Китай. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, что СМС с результатами централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам будут отправлены завтра с 15 до 19.00. СМС с результатами централизованного тестирования по профильным предметам 10 июня. Результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам 11 июня. Ознакомиться со скан-копией бланка ответов можно будет в личном кабинете участника на следующий день после получения СМС. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Нововведение, закрепляющее обязанность операторов не допускать на счете абонента задолженности свыше 5 базовых, вступило в силу сегодня. В Минсвязи отметили, что это поможет предотвратить накопление больших долгов, особенно в роуминге. Если сумма в 5 базовых неудобна, абонент может обратиться в офис оператора и изменить лимит. МЧС предупреждает о факторах опасности из-за непогоды. Сегодня и завтра по стране дожди и усиление ветра, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередач. Грозы повышают риск возникновения лесных пожаров, возгораний в домах. Сильные ливни затрудняют движение транспорта вплоть до его полной остановки. Во время ливня лучше воздержаться от поездок.
1: Погода.
0: Сегодня временами дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве. В Минске и Могилеве до 22, тепла в Бресте, Гомеле и Гродно до 25, в Витебске до 21. Завтра ночью Белгидромет обещает до 14-17 тепла, днем до 19-26. Почти везде дожди.
1: Добрый день. Радио

0: Реклама.
1: С 1 мая и все лето один час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Камволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Рокс. Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Радио Рокс.
1: Когда садится

Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске будет до плюс 19, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25, в Гомеле и Могилеве до 26. Везде, кроме Бреста, дожди.

будет вечер теплый при свечах. Мы поднимемся с тобой по лестнице, в небо погуляем в облаках.

0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Рокс».

Лучшие песни о главном. Радио Рокс. В Беларуси 6 вечера.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил конгениально и был всегда на высоте.

0: Радио Рокс.
1: 45-45, баба-ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

40 лет, жизнь только начинается. Значит, 45 тебе всего лишь только 5. И пусть твоя душа опять по-детски улыбается. Ты скоро в жизни кое-что начнешь соображать. Чем старше станешь телом, тем крепче будешь духом. Как же вы прикажете?

девочкой своей я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске будет до плюс 19, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25, в Гомеле и Могилеве до 26. Везде, кроме Бреста, дожди.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске будет до плюс 19, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25, в Гомеле и Могилеве до 26. Везде, кроме Бреста, дожди.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: дыхание трогал твое ночью, пока ты спишь.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Спустилась

Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске будет до плюс 19, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25, в Гомеле и Могилеве до 26. Везде, кроме Бреста, дожди.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске будет до плюс 19, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25, в Гомеле и Могилеве до 26. Везде, кроме Бреста, дожди.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
0: Радио «Рокс».

0: вспоминай. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 10 вечера.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно. Связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

купил гидромет, обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске будет до плюс 19, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25, в Гомеле и Могилеве до 26. Везде, кроме Бреста, дожди.

Он ушел в лес, в родные края, оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

0: мы будем вместе, не сомневайся.
1: Без песен мир тесен. Рокс.
2: Когда расходятся пути и рвут привычек паутину, как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 11 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Бастин. Радио Рокс. Лучшие песни о главном. –

0: Пел гидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске будет до плюс 19, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25, в Гомеле и Могилеве до 26. Везде, кроме Бреста, дожди.
1: Если бы ты только знал, ты, наверное, б не молчал.

сердце мне разбил. Если меня ты так любил, если бы меня ты так любил, то навряд ли бы сердце мне разбил.

Что с улетном знаки, знаки зодиака. Может грусть, а может благодать. Все случится может,

и чаще прощать. Надо помнить о горстке земли, где осталась навек твоя мать, где летят над землей журавли.

понимаешь, люблю.

0: Радио «Рокс».
1: Я не знал, что с весной приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти. Без царя в голове, без руля и ветрил, я старался как мог, изо

висит, это милая мне. Утонченно так мстит, я соседке старушке ту шубку отдам, а не то она вяжет.

Я шагаю сквозь этот потоп, свой упутавшись в ворот. Мокнет тело, но это душе безразлично.

Я в сегодняшнем дне нахожу и опору, и силу. А душа оторвалась и кружит в безвременье лет. Я с обычной женщиной сплю, называя любимой. А душа с замиранием глядит на лауры портрет. Я и жаждой томимой от голода часто страдаю. А душа хоть бы хны, ей духовная пища нужна. Но когда я почувствую, что наконец умираю, ты отпустишь меня и покинешь уже навсегда.

0: Радио Рокс.
1: Уставшее пламя в хрустальном бокале. Чем я отличаюсь от нищего в храме?

0: нужно было это или нет?
1: Радио «Рокс» на своей волне.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Бродяга, ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

0: Состаны друг для друга. Радио Рокс.
1: Разжигай кальян, заводи пластинку, доставай стакан, пробку открывай. Будем вспоминать с грустною улыбкой наш ушедший май, беззаботный май, наш ушедший май, беззаботный май.

Первая любовь в сиреневом дурмане, первая печаль, первый стук колес, первые цветы в день рождения маме. Кто, скажи, куда это все увез?

Настя и Витек, что рано посидели, все быстрее дни мчатся наутек. Вспоминай, Витек, чьи мы песни пели, чью прожили жизнь, знаешь ли, Витек, чью прожили жизнь, знаешь ли, Витек, жизнь, в которой нет ни одной дороги, ровной и прямой, все то вкрыть, то вкось, жизнь, в которой все беды и тревоги с верой и добром развели нас врозь, играй в

Задувай кальян, тормози пластинку. Убирай стакан, пробку закрывай. Хватит вспоминать нам под звон бутылки наш прошедший май, беззаботный май. Все.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Но я допою.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: От души и для души. Рокс.
1: Между прошлым и завтрашним днем, там, где в первых проталинах небо солнце новым рассветным огнем расплавляет.

0: Вспоминаю первую любовь.
1: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.
2: Откуда ты такая красивая? Мне кажешься сейчас счастливой ты. Но зачем здесь